Надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки. А когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жерть через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный-северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: А за окошком месяца май. Месяца май. Месяца май. А в белой кружке черный чай.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный-северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

мамы его не видит бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

заменить мой дар на двух ногах ходить.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный-северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода, ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему брать.

закрывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный-северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

отказались от легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Союзники по НАТО выделят 40 миллиардов долларов на укрепление защиты от дронов. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Анкаре открылся саммит НАТО, на котором союзники объявили о масштабных обязательствах по инвестициям в оборону, включая инициативу по выделению 40 миллиардов долларов США или 35 миллиардов евро для укрепления защиты стран Альянса от дронов. НАТО стремительно расширяет возможности по развертыванию и эксплуатации беспилотных аппаратов в больших масштабах. В то же время мы создаем надежные средства противодействия дронам для их обнаружения, идентификации нейтрализации, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В течение следующих 5 лет союзники инвестируют более 4 миллиардов долларов США в средства противодействия беспилотным летательным аппаратам, сказал Рютте, добавив, что также планируется усилить оперативную подготовку военнослужащих. Способность НАТО противостоять вражеским беспилотникам в последнее время подвергалась испытаниям, поскольку дроны неоднократно нарушали воздушное пространство стран Альянса. Некоторые беспилотники были перехвачены с помощью истребителей, что вызвало вопросы об эффективности такого подхода Альянса. Кроме того, несколько стран Альянса планируют совместно закупить до 10 самолетов Saab Global Eye для обновления флота разведывательной авиации НАТО.
2: Про беженцев.
1: Правительство во вторник одобрило дополнительное выделение почти 6 миллионов евро на поддержку украинских беженцев. Правительство внесло поправки в проект распоряжения Кабинета министров, предусмотрев увеличение на 5 миллионов 878 998 евро финансирования для покрытия расходов самоуправлений, которые возникли при оказании поддержки жителям Украины в период с декабря 2025 года по ноябрь 2026 года. Таким образом, общее финансирование для поддержки украинских беженцев составит 14 миллионов 330 тысяч евро. Ранее Министерство умного управления и регионального развития перечислило самоуправлением 7 миллионов 530 тысяч евро для покрытия расходов, возникших при оказании поддержки жителям Украины с декабря 2025 по апрель 2026 года. Согласно расчетам Министерства финансов, остаток финансовых средств для поддержки жителей Украины составляет 910 657 евро, чего недостаточно для компенсации расходов самоуправлений за май этого года.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
0: Партнер шоу Шизгара Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
4: First по-английски один, значит, первый уже и пошел. Первый выход наш сегодняшний.
5: Первый пошел, второй тоже пошел. Будем вместе с вами просыпаться и пытаться найти какой-то здравый смысл в том, что нас окружает.
4: Обходим лучше стороной 7 часов и 4 минуты.
5: Доброе утро.

0: Привет вашей ментальности, которой все в порядке, потому что вы выбрали правильную частоту 88.6 FM. Это Радио Рокс. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов, и мы готовы за вас сойти с ума. Например, почему бы и нет?
0: От счастья того, что мы первыми произносим сегодня вот этот стартует у нас сегодня среда. С циферки 8, это не значит, что она будет бесконечной, ну, потому что, ну, восьмерка, она сама определяет по себе, что все служится, на все можете рассчитывать, все хватит, мы поддержим, если что. У нас ориентиры буквально там через несколько дней, 12 числа, День моря стартует международный, а то море разливанное, которое вот где-то у кого-то во дворе или на улицах, мы к этому отношения не имеем, но что ж делать? Принимаем как должный факт. И еще из таких знаковых ориентиров впереди 11 дней и финал чемпионата мира по футболу. Весь кайф вчерашнего настроения и ночного, вот кто-то, может быть, деталей не знает того, как все это дело происходило. Не проходите мимо спортивных новостей.
1: Как же мы будем жить после финала?
0: Я не знаю, там послевкусие какое-то будет. В 9.26 у нас выпуск спортивного характера. А пока посмотрим, что же когда-то ставили рекорды, какие рекорды ставили. Причем не спортсмены, их тренеры, их спонсоры. Не знаю, там просто-напросто вот погода, мама наша.
1: Вы знаете, у меня такое ощущение, что мы иногда относимся к этим погодным рекордам абсолютно так же, как и к спортивным достижениям. То есть хочется поболеть за какой-нибудь там 1984.
0: А знаешь, еще с чем общее, что вроде как мы установили этот рекорд, это как в спорте. Мы к этому чаще всего никакого отношения не имеем. Как чаще всего и страна примазывается, там какой-то спортсмен невероятными усилиями это сделал, потом да, там и власть имущие все, думаю, мы помогали. Какой ты помогал там, господи, да прости, господи. Ты
1: хлопал у телевизора. Ну, да, и этого, в общем, как бы достаточно. Это чувствуется через как-то вселенское информационное поле.
0: Флюид такой.
1: В общем, 84-й, за который мы болеем, он по-прежнему рекордсмен, но такой, которого можно пожалеть. Это самый холодный год за последние много-много лет, потому что очередной раз лето 84-го холодное, и там было плюс 10, это самая минимальная температура, которая была в этот день зафиксирована в Риге.
0: А помнишь Дюма там 20 лет спустя? Вот у нас сейчас 20 лет спустя после другого рекорда, который был с абсолютным плюсом установлен. Был ли плюс всему тому, что хотели люди делать в этот день, в 2006 году, непонятно, но 31 градус в Риге, подчеркиваем, был зафиксирован.
1: А я бы, ты знаешь, вот так ставил вопрос. Ты применял или не применял условия, которые сейчас, на те, которые были в 2006? Я имею в виду температурные, конечно. Я бы, если честно, применял. Бог с ним, пережил бы я 31, но это лучше, чем смотреть на небо и думать, брать зонтик или надеть что-нибудь потеплее.
0: А две сразу. Недели? А две недели нон-стоп?
1: Какие две недели там? Ну там хорошо, дня было какие-то. Да, а за эти три дня мы сделали вид, что лето, и переоделись.
0: Ну, ладно, давай.
1: Значит, 23-й лунный день сегодня у нас, что касается астрологии. Он счастлив к достижению чести, говорит Альберт Великий. Болезни продолжительные, но, слава богу, не опасны. А что касается снов, то они бессмысленны. 23-й лунный день хорош для окончания любого дела, вот любого предприятия. И если у вас получится завершить что-то сегодня, то это дело принесет с собой почет и славу, популярность и благополучие. А еще 23-й день должен стать периодом поста и воздержания, осторожности и аккуратности. Следует не поддаваться провокациям и соблазну мщения.
0: Знаешь, как философы говорят, должен не значит, что будет там. Ну, приняли к сведению, кивнули. Там насчет завершения дела какого-то. Вот давно пытались завершить какую-то свою такую маленькую стоматологическую или большую стоматологическую проблемку решить, а с нами наша поддержка Dental First, международная сеть стоматологических клиник. Мы вас не в Таллин, не в Каунас, не в Мариамполь хотим отправить, хотя и там есть филиалы Dental First, а в Риге на Чака 134.
1: Dental First – это профессиональная гигиена полости рта, между прочим, в данный момент скидка и полная гигиена полости рта всего за 49 евро. Это лечение кариеса, пломбирование зубов, разумеется, лечение корневых каналов, исправление прикуса, сложные хирургические процедуры и имплантация зубов.
0: Почему выбирают Dental First? Потому что это качество и прекрасные цены. Например, благодаря сотрудничеству напрямую с производителями имплантов, клиника Dental First может предложить пациентам более выгодные цены на имплантацию, кстати. И в настоящее время консультация имплантолога и 3D-рентген, кто давно собирался этим заняться, бесплатно. Знаете, бесконечно это не будет. Поэтому нужно обращаться прямо сейчас.
1: Чака 134, dentalfirst.lv, если хотите в интернете больше информации, и телефон 20-64-67-77.
2: Партнер шоу «Шизгара» Dental First.

0: Подпевайте, подпевайте. Все, они уже закончили.
1: Сюда. Все, караул устал, а я нет.
0: 7 часов 15 минут,
1: только утро. Нам уставать не положено, понимаете, это там лидеры могут ворваться вот так в эфир, что-нибудь там спели-спели, и потом раз, пошли бабки стричь по всему. Или спать, да. А мы отдуваемся. Отдувается Шизгара в дуэте Стаса и Алексея, а у нас праздники сегодняшнего дня. Давайте вспомним, что сегодня Всемирный день борьбы с аллергией. Знаете, вот аллергия у многих людей присутствует, а люди об этом даже не знают. А надо бы задуматься, а чего вдруг чихал больше, чем нужно в то время, когда все не чихали. Есть, кстати, популярные теннисисты, которые не могут позволить себе играть или выигрывать, скажем так, на травяных кортах, потому что у них аллергия как раз вот на травку.
0: А есть еще норвежские какие-то там спортсмены, у которых тоже была аллергия, и они против этого употребляли большое количество препаратов, которые были разрешены, несмотря на то, что они что-то
1: они,
0: там,
1: да, под, были такие
0: подталкивали.
1: Понятия. Слушайте, ну само понятие аллергия в медицине терминологии появилась 120 лет назад, приписывают австрийскому педиатру Клеменсу фон Пирке. Помните того? Реакция Пирке. Вот он там. Но сама проблема-то имеет более древнюю историю. Понятное дело, во времена древнего Египта. Смотрит народ, чихает, не знает, что на кошек. Там реакция, культ, там, кошечка, иди сюда.
0: Ты помнишь египетских кошек?
1: Конечно.
0: Они вот как раз поэтому были не такие шерстистые, потому что выбирали тех, у кого меньше шерсти, соответственно, вероятность аллергии немножко поменьше была.
1: Вопрос, куда их девали тех, которых не выбирали?
0: А их не выбирали просто.
1: Не выбирали.
0: Они оказывались на улице, что называется, уличными котами.
1: Уличные египетские.
0: А уходили в камыши.
1: Камышей не могли.
0: Камышовый кот.
1: В пустыню уходили там. А что пустыня? Камышей не хватило на всех уже, знаешь, там вытоптали все бесхозные кошечки и коты.
0: В общем, мы желаем вам поменьше реагировать на те факторы окружающей среды, которые вызывают это чихание, слезоточение и, не дай бог, опухание, чтобы аллергия как можно реже присутствовала в вашей жизни. Говорят, для этого надо было как-то в детстве иммунизироваться, там, не бояться грязи и так далее.
1: Не изолировать себя от всего.
0: Знаете, это вопрос такой спорный.
1: Абсолютно согласен. Но лучше заранее узнать, с чем тебе стоит меньше соприкасаться, чтобы быть к этому готовым.
0: Вообще аллергии бывают парадоксальные. Ну, то есть, например, понятное дело, аллергия на кошек.
1: Там, на Валентину Павловну.
0: Аллергия на пух тополиный. Да, аллергия может быть на Валентину Павловну или на Павла Петровича. Да. Аллергия может быть на какую-нибудь песню, например. Страшная аллергия на... я не знаю, самая страшная аллергия может быть на группу «Ария», например.

0: О, да.
1: Как слышишь первые два аккорда, и все, вот начинаются
0: слезы. И мы говорить тогда начинаем. Ну, у каждого, как говорится, тут нужно найти вот этот свой аллерген. Теперь поговорим о том, что иногда не с кем поговорить, и ты думаешь, блин, ну что-то кому-то хочется выплеснуть. И мы так вот прямо с чистоты своего авторитета говорим, знаете, пообщайтесь-ка вы со Вселенной. Вот. А где ее взять? Ну, как везде вам, вам везде. Ну и а когда? Хочется спросить.
1: А когда хотите?
0: А тут нет, вот сразу такой. Дождитесь 8 июля. Он говорит, а почему? Чего ты тупишь, говоришь человеку? Потому что, вот Леша сейчас объяснит. Почему?
1: Потому что 8 июля день общения со Вселенной, объяснение очень короткое. Общаться со Вселенной можно когда угодно. Главное, чтобы был какой-то внутренний позыв. Знаешь, вот хочу пообщаться сейчас со Вселенной. Вовсе не обязательно ждать, пока над головой будет звездное небо, чтобы общаться со звездами. Можно общаться с облаками, а если нет облаков, можно общаться с травинками, микробиками, чем там еще, проезжающими автомобилями, подозревая, что они там одушевленные.
0: Ты знаешь, вот говорят, что настоящие садовники, укротители ландшафтов и просто-напросто те, у кого и растет даже там, что не должно расти, ну вот эти самые про растения имею в виду, там не какие-то там
1: части тела, да?
0: Человеческого, нет, нет. И поэтому, говорит, вот я несколько раз замечал, как люди разговаривают с растениями. То есть, вот. Но это часть, с другой стороны, часть Вселенной.
1: Ты знаешь, я всегда очень хорошо относился к людям, которые говорят сами с собой. Мне казалось, что если человек это делает, значит, у него богатый внутренний мир. Чаще всего видишь детей в таком состоянии. Идет там какой-нибудь 6-8-летний мальчик или девочка и что-то там себе фантазирует, с какими-то там ветряными мельницами сражается или общается с каким-нибудь зеркалом, я для всех этих смелей. Поэтому вот надо в себе это сохранить как можно дольше. 6 вам лет, 46... 76. Общаться с самим собой всегда круто.
0: Ну, а если нужен собеседник, в конце концов, есть 88,6, поэтому можно и от нас что-то услыхать, потом использовать в разговоре с настоящими собеседниками. А с другой стороны, вот не согласны вы с нами сейчас, возьмите, выплесните, скажите вот нам, вот бум, сказали, мы-то почувствуем, мы-то услышим. Вот вы хотели спросить, который час? Мы сказали 7:20 минут.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Францев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First».
2: Милые дамы, сейчас вам станет интересно, мы будем рассказывать, что мужчины сделали хорошего именно 8 июля. Объясню, почему мужчины делали, потому что, конечно, все делалось во славу прекрасных женщин, для того, чтобы было на что посмотреть, куда поехать, что показать. Ну вот смотрите, римлянами был основан город Париж. Понятное дело, кто там пахал на стройке? Ну, мужики пахали. А для кого все это дело? Для кого построили город, где рождаются моды и духи? Для вас, милые.
3: Да, ну и поселение вообще существовало, конечно, на этом месте уже за пару веков до этого, да, и ничего не строили там, они просто взяли и обложили камнями до этого существовавшие строения какие-то. Называлось, правда, тогда это поселение Лютецией, и вот так вот просто в обиходе не сказать, поехали в Париж, или там, давай проведем вот эту неделю в Париж, давай проведем эту неделю в Лютеции, ну как-то звучит как в какой-то там провинции.
2: А еще, знаешь, Лютеция, само по себе термин такой, знаешь, сразу из ботаники. Там сурепка обыкновенная налево, там, а Лютеция мелкокустная, она растет вот там-то у нас.
3: А мне здесь нравится, что присутствует персонаж Верцингеторикс. Верцингеторикс. А сразу вспоминаешь Астерикса и Обеликса и всех там... как сказать, героев, которые там присутствовали со страшными именами, которые обязательно должны заканчиваться были на Рикс, значит, не врали.
2: Вспоминала Обеликса, но любила гитариста. Ну, блин, в рифму не получилось все равно. Ладно, давайте во славу прекрасных дам опять-таки. Васко де Гама отплывает в сторону Индии. Это начало морского пути в Азию. Для чего? Специи. Откуда бы все это дело, милые, для вас? И потом вот все пошло-поехало.
3: Помнишь там анекдот? Приходит мужик домой, жена открывает со скалкой, потому что поздно пришел, совсем пьяный, и он говорит, а ты все готовишь. Да, ну, в общем, как бы через 5 лет после того, как Колумб открыл непонятно что, хотя хотел открыть Индию, Васко де Гама, в общем, сделал свое дело и открыл конкретно Индию, точнее, открыл очень длинный путь в Индию. Он был гораздо длиннее, чем путь Колумба, хоть не в Индию, но зато в 4 раза быстрее можно было сплавать. Специи там были другие, но зато, в конце концов, помните, закончилось все картошкой, табаком и даже золотом.
2: И шелк, опять-таки, и многое-многое другое. Смотрите, Государственный департамент США выдает первый паспорт США тоже в этот день, 8 июля 1796 года. Вопрос, почему тут дама? Ну, вопрос она задает, где деньги? Вот, и пачку долларов дает. О, все понятно. Не было бы долларов, если бы когда-то не было бы американской государственности. Тоже все для вас.
3: Сегодня мы так много говорим о дамах, потому что сегодня 8 июля, а цифра 8 у нас в любом случае ассоциируется с каким-то праздником, когда можно стать женским угодником.
2: Ну, ладно. Тут
3: 1889 год, вышел первый номер Wall Street Journal, одно из крупнейших, влиятельнейших американских изданий. В 2010 году, кстати, ежедневный тираж газеты составлял 2,1 миллиона экземпляров. И на самом деле это очень много, но 2010 год уже давным-давно в истории, и мне кажется, сейчас все совсем по-другому, даже у Wall Street Journal обстоит, потому что прежде всего надо подписаться на то, чтобы читать их сайт. А вот газету можно себе позволить, ну, кто-то уж совсем такой склонный к винтажу.
2: Вип-пендрежек такой легкий, так лежало, чтобы на видном месте. И так человек искоса так зашел в кабинете к тебе, видит, у тебя столик такой нормальный стоит. А что это на него? Wall Street Journal, ничего себе. Ладно, опять-таки заглянем туда, где когда-то был город под названием Лютеция. Вот, потом стал Парижем. Франция. Там нововведение, 1901 год, в Риге запустили трамвай, который ездил, никто, кстати, скорость его не ограничивал, он ездил как мог, вот, ну, ни быстрее, ни медленнее. А вот во Франции в этот день ввели ограничение скорости движения автомобилей в городах 10 км в час.
3: А чтобы было не быстрее лошади, на самом деле сделали так, чтобы не был страшной угрозой для людей и лошадей, потому что, ну, якобы с лошадьми и конными экипажами как-то справились и наладили дорожное движение, и если автомобиль не будет ездить быстрее, чем конный экипаж, значит, тоже, в общем, от него будет не больше страху. Оказалось, надо было подождать всего лишь 20 лет, чтобы потом ограничивать скорость больше.
2: Вы знаете, французы, казалось бы, романтики, такие себе на расслабоне, а именно они взялись за то, чтобы там, давайте подумаем, а правильно ли мы двигаемся. С другой стороны, французам человечеству подарили такой жанр творческий, как варьете. Вот, но сейчас мы расскажем про варьете, но варьете заокеанское. Опять-таки, видите, как много сегодня? Wall Street Journal где? За океаном. Что там еще было американского у нас? Первый паспорт США, понятное дело, там выдавали. А тут еще про варьете будем говорить.
3: В Нью-Йорке прошло первое представление самого знаменитого американского варьете первой половины 20 века «Зигфилд Фолиес», которое было организовано импресарием Флоренсом Зигфилдом. К Франции, в общем, никакого отношения не имеет, кроме того, что Зигфилд ездил в Париж, все это видел и знал, как это интересно и захватывающе.
2: И ангажировал мастериц скидывать ногу, там, кан-кан сюда, кан-кан сюда. Ну и последний полет шаттла «Атлантис» это был, завершил всю эксплуатацию кораблей системы Space Shuttle. Это тоже произошло 8 июля, опять-таки, 2011 года. 15 лет назад шаттл еще летал.
3: Да. А теперь шаттлы не летают, а зато столько надежд на будущее.
2: Ну, видите, надежды на будущее, может быть, связаны с вашим желанием сделать сегодня что-нибудь такое, что через год мы об этом здесь в Шизгаре и расскажем.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополе Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
1: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондер Сава. На сцене Morgenshtern.

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
1: Радио «Рокс». Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный-северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
3: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: 7 часов 40 минут перемещения в пространстве. Сейчас многие совмещают с прослушиванием Шизгары. Доброе утро всем тем, кто подключился. Понимаю, что вас не так много, как в такие трудовые месяца, не связанные с отпуском у большинства из таковых. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Знаете, глядя на небо, сегодня не верится в то, что, возможно, вот эти страшные дожди какие-то. В принципе, небо нормальное, но то ли еще будет, ждешь от этого дня чего-то совершенно нелетнего.
0: Мы говорили о том, что сегодня день, когда можно, не можно, а нужно поговорить со Вселенной. А Вселенная же, она там из каких-то маленьких частей состоит. То есть любое, все, что вот с чем можно пообщаться или с кем можно пообщаться, это все мы являемся частью Вселенной. Вот вертолет тоже летит там, и тоже мы, слушай, а можно попросить не так шумно? А можно, чтобы, знаешь, как люди там живут в торце взлетной полосы? Понимают, что привод возможен и с той стороны. Все это зависит от ветров и от других составляющих, от трафика. Там, ну, я не буду учить всех тех, кто более искушен в вопросах регулирования дорожного авиадвижения. Но вот поэтому, знаешь, а можно заходить на посадку оттуда, чтобы у нас было не так шумело. С другой стороны, понимаешь, он будет оттуда заходить, значит, над тобой будет взлетать.
1: Ты уж... Ну, слушайте, к чести жителей этих микрорайонов, ты Спилберг, судя по всему, имеешь в виду,
0: ну, да? Как бы да.
1: И похожих. Надо сказать, что они не просто так выбирали свое место жительства и, наоборот, гордятся тем, что, а ты знаешь, а у меня над домом, особенно вот как с 22-35, они как зачастят, там 18 бортов должны сесть, все надо мной, все знаешь, надо мной.
0: Воспринимает уже как вот кто-то птиц, которые там гнездятся неподалеку. Ой, ты знаешь, у нас у соек там молодежь появилась, пищать стали, говорит, а у нас вон вчера Берлин там на второй круг зашел. А у нас вчера
1: 747 видели.
0: Да.
1: Тоже случается такая. Да, но поговорим об изобретениях, потому что мы в это время обычно вспоминаем какие-то такие события и самое главное, записи в книге истории, без которых мы жить не можем. И, наверное, это одно из них. В 1800 году в США проведена первая успешная вакцинация.
0: Слушайте, сразу вспоминаешь школьные годы, вспоминаешь свои вот эти самые наплечики, следы от... От прививок, в конце концов. И потом, через прошествие каких-то лет, ты же не отдавал себе отчет там, ну, все делали, ты делал. Потом начинаешь читать, что было сделано, зачем сделано. И потом, то есть, доходишь только до истории, а кто вообще пришел к тому, что вот это нужно делать. Оказывается, видите, история, 1800 год.
1: Ну, это Соединенные Штаты Америки. Да. Бенджамин Уотерхаус использовал сыворотку коровьей оспы для предотвращения, собственно говоря, болезни. И сделал своему сыну, обратите внимание, 5-летнему Дэниелу Уотерхаусу и мальчику-слуге, который работал у них в доме.
0: Знаешь, когда вот показывают какую-то рекламку, написано маленьким там шрифтом, выполнено профессионалами, не повторять. Сразу хотим сказать, что Уотерхаус был образованный человек. Это не просто он там сидел, думал, милая, а попробую-ка я быстренько на нашем ребенке, на соседском мальчике. Нет, он был один из самых образованных американских врачей своего времени. То есть там все было под контролем.
1: И обратите внимание, к тому моменту в Европе-то уже была вакцина, да, и Дженнер там уже все это доказал, что это эффективно. А вот в Америке все сделал впервые Бенджамин Уотерхаус именно 8 июля 1800 года. Ну и после первого удачного кейса Уотерхаус продолжил вакцинировать, но там случилась такая история, что кто-то, говорят, что это был злой умысел, там подмешали что-то в вакцину, и были летальные исходы. И, разумеется, тут же восстали те, кто был против вакцинации, говорил, что это вообще не научно.
0: Мракобесие какое-то.
1: И никакого отношения не имеет. И если уж Господь велел как-то подчиниться болезни или пасть жертвой, то здесь никакая вакцина не поможет.
0: Ну, нужно отдать должное его настойчивости. Все-таки он нашел аргументы, подчеркнул необходимость чистой вакцинации, продолжал пропагандировать вакцинацию. Короче, он сыграл огромную роль в ее успехе на там североамериканском континенте. Почему севером? Он вообще во всей Америке там и до юга тоже дошел.
1: А еще в этот день случилось нечто, что не имеет никакого отношения ни к оспе, ни к Уотерхаусу, ни вообще к вакцинации.
0: Но к Америке-то имеет отношение?
1: К Америке имеет, потому что в 1873 году, 8 июля, некто Анна Николс из Массачусетса стала первой женщиной-патентным экспертом в Соединенных Штатах. То есть до этого вот изучать изобретение, годится или не годится, дать ему патент или не дать, могли только парни в очках и с бакенбардами. А тут решили, что, вы знаете, вот эта вот мисс Мелроуз, она такая умная, такая находчивая и такая внимательная, что может работать экспертом.
0: Я думаю, во-первых, это справедливая гендерная составляющая. Во-вторых, если вспомнить, какое количество изобретений было сделано благодаря именно прекрасным дамам, когда супруга там того или иного там умного человека вдруг ему говорят: слышь ты, а попробуй вот это вот с этим.
1: Все равно получается, вот знаешь, ты рассказываешь, и все равно получается, что она на второй роли. То есть есть умный человек для начала, а потом супруга ему что-то подсказывает.
0: Ну, как
1: шея, другого, которая двигает
0: все
1: головой.
0: Все думали, что вот все это дело благодаря вот этому человеку, а на самом-то деле, если бы не его там спутница, если бы не его муза, все было бы совсем по-другому.
1: Я вспоминаю постоянно Софью Андреевну Толстую, которая переписывала за своего мужа огромное
0: Таски
1: количество
0: труд,
1: текста,
0: конечно.
1: Редактировала, и потом вот про Шекспира всем известно, что есть вот эта версия, что его вообще не было, и это Бэкон с друзьями там все это писал и выдавал за некого Шекспира. Так вот, с точки зрения какого-то женского здесь вклада, кажется, что иногда, а может, не совсем Толстой все это написал.
0: А знаешь еще про Толстого, что хочется сказать? Если супруга все за тебя вот переписывала в этот момент, ты что, не мог побриться сходить за этот момент? Нет,
1: ходит. К зубному.
0: Кстати, насчет зубного. Шизгара выходит при поддержке Dental First, международной сети стоматологических клиник. Ну, допустим, мы про рижский филиал будем говорить. Он находится на Чака 134. И, между прочим, сейчас не стоит не только выслушать информацию, а принять к сведению про опции, которые предлагаются вот прямо сейчас.
1: Значит, Dental First — это опытные специалисты, современные технологии и материалы высочайшего качества и все возможные стоматологические манипуляции от гигиены до имплантации. Плюс, обратите внимание, 3D-рентген, это компьютерная томография, цефалометрия, панорамные снимки и даже интраоральное сканирование.
0: Напоминаем, что и услуги профессиональной гигиены полости рта 49 евро только. Попробуйте где-нибудь найти дешевле у настоящих профессионалов. И говорили о том, что в настоящее время консультации имплантолога и 3D-рентген абсолютно бесплатно. Не думаем, отправляемся на Чака 134. Вся информация dentalfirst.lv, номер телефона 2064-67-77.
2: Партнер шоу «Шизгара» Dental First.

0: Радио «Рокс». Реклама.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна с картой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
2: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса, лечение корневых каналов, имплантация зубов, хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Самое прикольное, что в это время суток мы обычно, если есть какое-то времечко, там минутка полторы, в проброс рассказываем о кулинарных поводах того или иного дня. Если кто-то помнит, то вчера мы ратовали за мороженое с клубникой, клубничное мороженое, оно так называлось, не мороженое с клубникой. И вот такое
1: специальное мороженое, я, если честно, не пробовал, называется оно сандэ.
0: Сандэ, да. А сегодня, опять-таки, несмотря на то, что, ну, не самая такая погода для поедания мороженого, хотя я сам отношусь к всепогодным поедателям мороженого, я могу в странах, где вот популярен тот или иной сорт, помню еще я там с школьных или студенческих времен, мог на улице там при минус 25 засандалить мороженое и все такое прочее.
1: Ну, вот это самый главный тест, можешь ли ты зимой. Если можешь, значит, все у тебя нормально.
0: Я в Рейкьявике зимой никогда не был, я был там в другое время года, но даже там тоже попробовал. Дорого и бестолково, я скажу. Ну, а теперь про мороженое, которое сегодня отмечается, Международный день мороженого с миндалем. Тут все просто.
1: Да, мороженое, миндаль и
0: хватай, и полно.
1: Но вообще сегодня блюда все летние, поэтому если пойдете на ланч, имейте в виду. Сегодня день фруктового льда. Это тоже актуально именно для 8 июля в жарких странах. И день голубики. Вот здесь вопрос, пошла ли голубика уже в лесу. Надо проверить.
0: Пошла ли она в продажу давно, никуда не уходила. Ну а Пол Маккартни, который всегда наслаждался голубикой, он к этому всех и призывает. 7.56.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Латвия совершила мощный рывок в глобальном рейтинге интернета. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В свежем индексе интернет-соединения Сайли Латвия совершила заметный прорыв и заняла 21 место в мире. За год страна поднялась сразу на 9 позиций. Исследователи проанализировали ситуацию в 97 государствах. Нынешний взлет Латвии с 30 на 21 место стал одним из самых ярких результатов в Балтии и Центральной Европе. Латвийские результаты распределились достаточно равномерно. Страна удерживает 23-ю строчку по уровню кибербезопасности интернет свободы, а по качеству соединения находится на 30-м месте. Единственным слабым звеном оказалась стоимость мобильного интернета, где Латвия закрепилась лишь на 68-й позиции. Тем не менее, общий баланс показателей позволил государству совершить уверенный рывок. Европейские государства традиционно доминируют на верхних строчках списка. Из 15 лучших стран 13 представляют Европу. Лидерами рейтинга признаны Эстония, Литва и Дания, показавшие превосходные результаты по всем пунктам. В топ 15 также вошли Франция, Нидерланды, Австрия, Люксембург, Финляндия, Германия, Великобритания. Настоящие сенсации года признали Молдову. Страна совершила колоссальный прыжок из хвоста таблицы сразу на 8 место. Из представителей Латинской Америки в 15 лучших пробилась только Чили, чьи показатели вплотную приблизились к европейским стандартам. Наличие стабильной связи за границей часто становится критически важным фактором, когда во время поездки происходит что-то непредвиденное. Например, задерживается рейс или требуется помощь, телефон зачастую становится первым, к чему мы обращаемся, поэтому важно быть уверенным, что интернет будет доступен именно тогда, когда он больше всего нужен, отметил генеральный директор Сайли Викинтас Макницкас. Руководитель компании сформулировал несколько базовых правил для защиты своих данных в поездках. К общественным сетям Wi-Fi в отелях и аэропортах важно относиться с осторожностью, проходите авторизацию и обязательно задействуйте VPN. Отклоняйте любые предложения установить сторонние программы при подключении. Для проведения финансовых операций лучше переключаться на мобильный интернет. Выходить в банковские приложения через публичный Wi-Fi небезопасно. Использование технологии eSIM часто помогает сэкономить, такие тарифы обычно немного выгоднее стандартного роуминга. Приобретайте их только у официальных провайдеров или в проверенных приложениях, чтобы не стать жертвой мошенников. Для поездок в регионы со слабой связью стоит собрать офлайн-набор. Заблаговременно скачайте необходимые карты и музыку через домашний Wi-Fi. Ограничьте потребление трафика в настройках смартфона и временно отключите автоматическую загрузку медиафайлов в облачное хранилище. Дополнительно перед вылетом важно уточнить списки заблокированных в целевой стране сервисов. Установите все нужные программы и мессенджеры заранее.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит «Шизгара». Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. «Dental First LV». Чака 134.
5: «Dental First» научит вас улыбаться. Мы научим вас невзирать на погодные условия для того, чтобы перемещаться в пространстве.
6: Доброе утро, счастливчики. Будем вместе искать лето где-то там в глубине, наверное, своей души.
5: Знаешь, как это первое блюдо было подано час назад. У нас уже время основного пришло в 8 часов и 4 минуты.
6: Доброе утро.

0: Совсем заждались вас. Это мы, подключившимся только что к частоте 88.6. Привет, это Шизгара Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: А меня зовут Алексей Титов. Доброе утро.
0: Сколько восьмерок сейчас будет озвучено? Смотрите, 8.08 у нас на часах. 8 июля у нас на календаре, у вас тоже. Ну, несколько восьмерок будет где-то проскальзывать. Смотрите, 189-й день с начала года. И, пожалуй, пока по восьмеркам все. Ориентиры ближайшие. У нас 12 числа мы День моря будем отмечать всемирный, поскольку живем около моря. Нам без этого нельзя. Хотя бы что-то морское съел, не подходя к...
1: Хотя бы воду посолил из-под крана и сказал, тоже, что это почти морская.
0: Тоже уже. Или просто подошел к очередной луже, сказал, нифига себе, море разливанное. Как соответствующие службы будут с этим справляться, это уже дело соответствующих служб. Давайте посмотрим. У нас погодные условия когда-то там отличались какими-то рекордами. И дело сейчас идет именно про улицу Дунтес, наверное, да, будет?
1: Дело идет про Ригу и примерно про улицу Дунтес, где находится наша метеостанция, за которой мы наблюдаем. Точнее, мы читаем их наблюдения за последние 80 лет. И получается, что самый холодный год был 1984, потому что вот 8 июля было плюс 10. Это рекорд.
0: Это люди, знаешь, на краске проснулись, поехали в центр на работу, потом развернулись, часть из них поехала, что-нибудь дополнительно себя надели, и потом опять двинули на работу.
1: А там теплее.
0: Да, как выяснилось, потеплело.
1: В 2006 году было плюс 31, это самая высокая температура в этот день.
0: Можно я не буду фантазировать про людей с краски, которые поехали в центр города, и потом развернулись и поехали...
1: Потому что придется раздеваться.
0: Ну да, я там, что нам, стриптиз там с утра пораньше, зачем?
1: Да, но на самом деле ближайшие годы тоже были достаточно теплые. Вот 21-й наш любимый на третьем месте. Плюс 28,4 градуса был такой рекорд.
0: Слушайте, вот мы вчера говорили, что вчерашний день это был некий копипейст с праздника Лыга, но это там Ивана Купала, то есть на две недели по славянскому календарю сместились. В славянском календаре сегодня день семьи, любви и верности. Ну и поэтому верные вы остались там и своей семье, и чистоте радиостанции, в которой вы утро начинаете как минимум.
1: Да, а с точки зрения астрологии, сегодня 23-й лунный день, он хорош для достижения чести. Каким образом? Надо закончить какое-нибудь дело. И говорят, что если 23-й лунный день вы какое-нибудь дело заканчиваете, то оно принесет вам не только результат, но и почет и славу.
0: А ты сказал насчет чести, значит, дело закончил, поворачиваешься, говоришь, честь имею. И пошел там, значит, официант, а расплатиться?
1: Пардон, это называется не закончил дело как раз, потому что в этом деле, которое ты делал в ресторане, есть еще финальная часть его, то есть вот эти взаимоотношения с официантом.
0: Проверить честность официанта. Так бывает. Лучше иногда это делать.
1: Да, сексуальная энергия этого дня подрывает здоровье, поэтому будьте осторожны. Вообще, астрологи говорят, что это день разгула вампиров и кровососов.
0: Ты смотри как!
1: Это не комары имеется в виду. Это, наверное, имеется в виду более такие астральные вампиры и кровососы, ну, которые так или иначе встречаются в нашей жизни.
0: Дракулу пересмотрим.
1: Поэтому это день покаяния, понимания и прощения в отношении там вампиров и кровососов. Опасно предаваться гневу, обжорству, и нельзя стричь ногти. Но если с ногтями и обжорством можно подождать, то что касается гнева, то здесь, наверное, вы должны были уже научиться себя контролировать. В любом случае, этого именно вам желаем.
0: Слушайте, мы сейчас насчет улыбок человеческих поговорим и нечеловеческих. Потому что, когда говоришь вампир, видишь, у него сразу эти клыки такие торчат. И сразу говорит, интересно, а были ли в то время, в времена Дракулы, какие-нибудь особые стоматологи, которые ему помогали?
1: Знаешь, подтачивать, да, инкрустировать
0: любимые зубы. Дракула, наверное, мог убедить. Ну, нам такие вот формы общения со своими знакомыми не подойдут. А вот красивая улыбка нужна абсолютно каждому. И поэтому напомним, что мы выходим при поддержке Dental First.
1: Dental First – это международная сеть стоматологических клиник с 4 филиалами в странах Балтии, в Риге, Таллине, Каунасе и Мариамполе. Нас интересует прежде всего клиника в Латвии. Находится она по адресу Рига, Александра Чака, 134.
0: Смотрите, абсолютно все услуги стоматологов. Свежая клиника с профессиональными врачами. Профессиональная гигиена полости рта. Внимание, радиослушатели, Радио Рокс. Всего лишь 49 евро. Где вы найдете дешевле? Лечение кариеса, пломбирование зубов, лечение корневых каналов. Это очень важно. Сейчас бы Дракула позавидовал. Исправление прикуса, имплантация зубов, сложные хирургические процедуры, включая синус-лифтинг, костная аугментация и простое и сложное удаление зубов.
1: Почему выбирают Dental First? Потому что это качество и хорошая цена. Например, благодаря сотрудничеству напрямую с

0: Кто там увидел сегодня рождение дня в 4 часа 41 минуту, это я как бы уже иллюстрирую там песню Цоя. Давайте мы сейчас не про глаза, про уши ваши поговорим. Ваши уши слышат сейчас частоту 88,6 FM. Это Радио Рокс из Лириги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Ритов. А слушатели Радио Рокс — это не те, кто не видит, видит соринку в чужом глазу, а в своем что-то не видит. Вот тут как много интересного. И крики вперед, и его крики стоя, и все остальное. Поэтому у нас все как раз адекватно.
0: И что касательно увидевшего, не знаю, отсутствие какого-то дорожного знака или отсутствие рабочего светофора, или еще присутствие новой ямы какой-то на дорогах, все это можно отобразить в нашем автомониторе, стать, по сути дела, соведущим вместе с Владимиром Тином. Для этого воспользуйтесь WhatsApp-линией. Хотите, наговорите, хотите, напишите.
1: 229-49-49 наш WhatsApp, ну а мы поищем какие-нибудь поводы, чтобы сегодня лишний раз улыбнуться.
0: Смотрите, у нас в 9 часов 26 минут будет сегодня выпуск спортивной информации. Спасибо магазинам «Женева», которые поддерживают весь спорт у нас здесь, в Шесгаре. И там будет рассказ про, в том числе и про Александра Зверева, немецкого теннисиста, у которого есть некая такая, ну, как бы, не то что проблемка, но, по сути дела, некий нюанс. Он, когда выступает на травяных кортах, ему труднее, чем всем остальным, поскольку у него аллергия на цветение. И он и на траву, в том числе. Поэтому он все время, извините, с заложенным волосом, как француз. То есть про аллергию мы сегодня поговорим, потому что...
1: Сегодня Всемирный день борьбы с аллергией. Можно было назвать его сегодня Всемирный день аллергии, но это было бы неправильно. Сегодня именно день всемирной борьбы с аллергией. Все мы знаем, что это такое, как это противно. И на самом деле, как с этим сложно иногда бороться, особенно когда вовремя не принял ту самую пилюльку, которая позволит тебе защититься от этого кошачьего запаха, тополиного пуха и собачьих...
0: Там, и собачьих.
1: И собачьих чего-нибудь.
0: Знаете, да. Я когда с Алексеем несколько лет назад первый раз увиделся по весне, а я его не предупредил, что у меня есть такая позиция, я красноглазый, как этот вампир становлюсь, потому что, ну, есть вот у меня такая особенность, когда вот цветет все это дело, не пахнет, и если вот не избежать всего этого дела, глаза становятся красные-красные, и он говорит, ты где был там, в хлорке, что ли, искупался? Нет, у меня просто вот такая вот есть веселая веселость, и я, по-моему, рассказывал год назад в бытность таким активным конферансье, когда я мотался, в общем, по городам и весям, и я помню, приехали мы, что-то март месяц, конец марта, Душанбе.
1: На юге,
0: Душанбе было. И там цвели тополя. Заметили, сейчас тополей не так много, как было там в период нашего детства. А это же как раз был пылесборник. Он не сам тополиный пух.

0: вызывает аллергию, а то, что он собирает, абсорбирует на себе.
1: Да ты что? Я никогда не думал. Я
0: думал, ладно, что именно стопорный пух. Прикалываешься.
1: Не, серьезно, серьезно.
0: Вот. Ну и получается, ты это дело встречаешь. Хотя, наверное, и он сам тоже раздражитель какой-то идет. И я это собираю. После Душанбе я лечу в Ташкент. 5 счастливых дней с красными глазами уже узбекского разлива.
1: Потом, я правильно понимаю, ты продвигаешься на север, вслед за цветущими тополями. Вот туда,
0: Азербайджан и все такое прочее. Когда я попал домой, я понял, что я почти 1.5-2 месяца был в условиях цветения тополей. Так что, что такое?
1: Страшная история, Стас, я тебе скажу, что... Но вот это, в общем, обычная аллергия, вполне понятная себе. Здесь, во Всемирный день борьбы с аллергией, надо вспоминать аллергии, которые могли бы быть, и, слава богу, у них нет. Ну, например, аллергия на грубость, аллергия на, я не знаю, на неочищенную воду, аллергия на отсутствие кассира в кассе.
0: Ого, да-да-да-да.
1: Аллергия...
0: На дворниках вам.
1: На дворниках, да. Аллергия на пьяных подростков, аллергия на... Ну и так далее. И слава богу, что этого всего у нас нет. А какая-то...
0: Ну хорошо, ну последнее.
1: Всего лишь аллергия на полевого клеща.
0: Изюминку скажи, еще эти лосины леопардового цвета, например, на попе, на которых их не нужно было надевать. Ну ладно. Вот, очень хороший сегодня праздник, повод. День обнаруженных заначек. Отмечается 8 июля, призывает всех и каждого проявлять смекалку, наблюдательность в поиске спрятанных, собственно, или кем-то других вещей. Причем заначка бывает, она же не только денежная.
1: Она вообще не денежная. Я сразу о деньгах подумал. Я почему-то заначка – это что-то съедобное.
0: О, это вкусно. Когда кто-то решил отхомячить и забыл, причем, это дело лежит, и ты-то... А ты говоришь,
1: клубничное варенье 92-го года.
0: И ты уже не спасешь, наверное, да?
1: Не знаю, зависит от того, сколько сахара положили, когда варили.
0: Представляешь, а когда в условиях, там, не знаю, какой-то мерзлоты находили там
1: ну... Коньяк.
0: Коньяк, да. Это же тоже заначка, по сути дела. Там, кто-то не донес на кого-то там. И сколько действительно таких... Никогда не забуду, некая так называемая мужа в нашей стране идет мероприятие, которое на 2 дня, и алкоголь, который стоит в баре, он как бы штучный, но гости, понаехавшие туда, понимают, ну что все время ходить туда к бармену, наступит время, бар закончит свою работу, они хотели еще пролонгировать мероприятие, каждый был при супруге, и супруга каждого из них контролировал ситуацию. И один из них, мудрый, как ему показалось, в условиях ночного банкета, когда он был не трезв, он решил выйти с бутылкой и зарыть ее в клумбе. Вот
1: сделал заначку.
0: Заначку. Когда утром он выжил, он увидел то обилие клумб, и чел не мог вспомнить, в какой клумбе он залил там такой очень правильный вискарь. Я думаю, что, наверное, какой-нибудь садовник или садовница по прошествии какого-то количества лет когда пересаживала какую-нибудь петунью. Могла удивиться, если, конечно, лопаты не убила.
1: Дай бог, что было именно так, потому что нет ничего лучше, чем обнаружить чью-то заначку, которая тебе тоже пойдет на пользу. Ну, а что у нас еще остается? Какой-нибудь совершенно несерьезный праздник?
0: Ну, смотри, вот за океаном, где любят не просто придумывать различные поводы праздничные, но и делать это дело, монетизировать, там сегодня день видеоигр. Там это и что-то из детства, и что-то...
1: Что хорошо монетизируется.
0: Вот, наверное, да. Я по монетизированным играм, наверное, не большой специалист. Я завис, наверное, там... Ну, не то, что там в Денди, там, что там еще в Sega Mega Drive. Но могу сказать, что многие люди азы управления транспортным средством как раз вот натренировали с помощью видеоигр.
1: Да, и не только транспортным средством, которое по дорогам, но и самолеты и так далее. Без видеоигр, которые называются флайт-симуляторами, не обойтись. Да и гонщики Формулы-1 не обходятся без симуляторов сейчас там в какие-то 18 лет, а все трассы знают. Почему? Потому что последние 8 лет
0: ничего не менялось.
1: Сидел за компьютером. Да. В праздник видеоигр есть у нас единственное и важное оправдание. Сегодня, когда вам скажут, хватит сидеть у компьютера, можно сказать, сегодня единственный день в году, когда можно.
0: А если к этому добавить, что сегодняшний день является Be a King Again Day, это снова стань ребенком, то вот эти самые видеоигры, снова почувствуй себя значительно юным, да играй себе на здоровье.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Латвию накрыл новый активный циклон. В большинстве районов страны ожидаются дожди и возможные грозы. К прогнозу погоды на среду, 8 июля, мы еще вернемся. Ну а сейчас к дорожной обстановке. Благо, утром с погодными условиями все нормально. На дорогах достаточно свободный трафик. В среднем по городу 3 балла. Самые заметные заторы в данный момент на Карля Ульманя-Гатве в сторону центра, на Густава Замгала-Гатве перед Бриебас в направлении порта и в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Ну а теперь о насущном. Погодные условия в значительной степени влияют на трафик, и вот изменился прогноз на сегодняшний день, причем в лучшую сторону. Днем и во время вечернего часа пик существенных осадков не ожидается, а дождь в столице начнется ближе к 21 часу. При этом температура воздуха поднимется до 19 градусов. Ночью выпало много осадков, в разных местах города есть подтопление. В завершении выпуска о большой луже на Карля Ульманя-Гатве расскажет водитель грузовика Виктор. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасного движения.
2: Доброе утро, дорожная информация, Виктор. Кто двигается со стороны Юрмалы в сторону Венебас-Гатве по Ульманя-Гатве, будьте внимательны, там за спицей лужа на два ряда, а под лужей в связи с ремонтными работами имеются выбоины. Потихонечку двигаемся, аккуратненько все. Всем удачи, будьте внимательны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
3: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербатас 9, в торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Брянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First».
2: Вот если вы сегодня отмечаете день своего рождения, а вы подумали, вы заранее решили свои стоматологические проблемы для того, чтобы потом на фотографии выглядеть не хуже, чем ваши гости. Да. Поэтому вот напоминаем, что с нами, если что, Dental First. Станьте первым, кто сегодня приобщится к прекрасному.
3: А что касается дня рождения, то смотрите, с кем в один день вы родились, если, конечно, у вас день рождения сегодня. Джон Стит Пембертон, американский фармацевт, офтальмолог и, самое главное для всего остального человечества, изобретатель Кока-Колы.
2: Представляешь, так и скромно сказать, ну вообще это там, конечно, то еще я Кока-Колу изобрел. Обалдеть. Сейчас фамилия Чемберлен прозвучит, потому что это британский политик и государственный деятель, тот, который Джозеф. Он родился в 1836 году. Он, внимание, отец Остина Чемберлена, человек МИД возглавлял, если что, премьер-министр Великобритании Невилла Чемберлена. Их было трое.
3: А больше... Ну, по крайней мере, трое. Может быть, их и больше было, да, но мы знаем про троих. Чемберлена.
2: Ну да, там они разный такой салатик у них получился.
3: Один был папой, другой тот, кому писали наш ответ Чемберлену, третий там с Гитлером пытался договориться до войны, не получилось.
2: Ничего. Один мечтал о водопроводе, газовом освещении каждого, а второй про вторых ты уже и третьего сказал. Пойдем опять-таки по пути воздухоплавателей с такими еще и с аристократическими составляющими. Фердинанд фон Цеппелин, немецкий конструктор дирижабли и по совместительству граф. Ну, как этот Пембертон по совместительству там скромненько внизу так Кока-Колу изобрел. А это такой, я это что-то, дирижабли, романтика,
3: перемещение. Здесь, понимаешь, вот когда мы говорим про дирижабли, никакого удивления не возникает. Ну, Цеппелин. А вот когда мы говорим про Цеппелина, которые у наших южных соседей, вот представляешь, ты, граф Цеппелин, приезжаешь ты куда-нибудь там в Марьямполе, тебе говорят, клево. Что будете, Цеппелины? Это как вот ты бы пришел куда-нибудь в литовский ресторанчик, и тебе говорят, ну что, флоренцевых будете?
2: Слушай, а я, знаешь, вот по-другому подумал. А реально есть уже потомки Цеппелин, которые носят такую фамилию? Ну,
3: конечно.
2: А вот они вот в Литву приехали такие, говорят, ну, кормите, блин.
3: Я именно об этом. А им Цеппелины. Пожалуйста, да, и непонятно, а то ли ты чувствуешь себя как-то неловко,
2: потому непонятно, что кто заплатит за это себе должен, подобных. Ты должен заплатить за то, что ты как бы ешь себя подобному, или тебе должны сказать?
3: Я думаю, в Литве тебе докажут, что цеппелины – это литовское народное блюдо, а если авторство народное, то никто никому ничего не должен.
2: Сначала Гедрес и Владос сделали цеппелины, а потом приехали графья, посмотрели на все это дело и полетели цеппелины по всему миру. Ну, наверное, так.
3: Да. Что касается других деятелей искусства, культуры и бизнеса. Джон Рокфеллер, американский промышленник, основатель нефтяной компании Standard Oil, родился в 1839 году в этот день. И, как ни странно, в этот же день его внук родился, Нельсон Рокфеллер. Помните, у них там была династия миллиардеров.
2: Вот весь как построил вот ветку такую вот, и все, никуда, ни туда, ни сюда. Два Нобеля, не среди молчания, просто появились на свет. Петр Капица, физик, инженер, академик, лауреат Нобелевской премии, ну и папа ученого и телеведущего. И Евгений Там, тоже, как я говорил, Нобелевский лауреат за открытие и истолкование эффекта Черенкова.
3: Странно, да, что Там получил Нобелевскую премию за эффект Черенкова, а не Черенков получил Нобелевскую премию за эффект Черенкова, а Там за эффект Тама.
2: А где был Черенков в это время? Там, там, тарам, там, та-там.
3: Да, ну, что касается артистов и актеров театра и кино, то здесь ряд людей, которых нет смысла представлять. Ну, точнее, нет смысла представлять.
2: Объяснять,
3: кто они, да. Смотрите, Андрей Мягков.
2: Раз.
3: Константин Райкин.
2: Два.
3: Юлия Рудберг.
2: Три, да.
3: Кого-то забыл.
2: Ну, нет, тут все хорошо идет. Давай теперь по поющим знаменитостям. Джоан Осборн, американская рок-певица, автор песен. Эдди Флетчер, один из основателей группы Depeche Mode. Привет вам, приталенные. Ну и Диана Арбенина, музыкант, лидер ночных снайперов, и певица и автор песен.
3: Да, но Сурганова тут должна была сказать, как это,
2: я
3: что?
2: А надо было рождаться сегодня, 8 июля. Мы бы тогда
3: из лидеров ночных
2: стадий. Я говорю, лидер, который родился сегодня.
3: Сегодня, да.
2: А лидер, который вот когда родится, тогда сразу и сурганимся здесь.
3: Никого не забыли? Нет, наверное, кого-то, разумеется, забыли, но старались никого не забыть и, по крайней мере, обозначить какие-то вершины этого списка.
2: И пускай скромная песня женщины, которая ничего не получила за то, что она ее создала, Happy Birthday to You, прозвучит исключительно в вашу честь, а потом сразу включайте погромче Radio Rocks.
0: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

0: решим все, кроме погоды.
1: Реклама.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
5: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене.

0: Lifefest. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный-северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Ну а что еще делать подростку, когда каникулы летом? Разумеется, мечтать о том, что родители подарят ему какой-нибудь стратокастер или Thunderbird.
1: Представляешь, они ему подарили что-нибудь там для дома, например, утюжок. И парень такой вот, ну, тоже опять-таки от электричества работает. От электричества работает и радиоприемник, который воспринимает частоту 88,6 FM как родную. Это Радио Рокс. Мы из Риги вещаем. Это студия такая у нас нарядная. Вау! Меня зовут Стас Флоренцев.
0: Меня Алексей Титов.
2: Сейчас все будет по-настоящему.
1: Люди не только отдыхают 8 июля. Привет всем тем, кто позволяет себе делать это, но никуда не уходят от Рокса. С другой стороны, многие сегодня все-таки, ну, какая-то часть из вас или уже на своем рабочем месте, или стопудово сейчас движутся в сторону него и думают: так, у меня сегодня какая-то задача была, там что-то с бумагами было связано. Эх, мне бы что-то не перепутать. Так вот, были люди, которые не то что не перепутали, они отправились в патентное бюро.
0: Да, но сегодня мы не нашли ничего интересного в патентном бюро, потому что затмила все эти записи, затмила история, которая случилась 8 июля 1947 года на страницах газеты.
1: И тем более имеет прямое отношение то, что было запатентовано к летнему времени провождения.
0: Газета называлась Roswell Daily Record, выходила она в городке Roswell штата Нью-Мексико, и, собственно говоря, с этой статьей, которая вышла 8 июля, связан так называемый Розвельский инцидент. Именно так стало называться это событие. На самом деле это очень важная часть истории 20 века. Вот представляете себе, 47-й год. Все знают о том, что есть быстрые самолеты, все знают о том, что есть какие-то сложные технические там двигатели. Все готовы предполагать, что мы не одни во Вселенной, что где-то на соседней планете живут какие-то инопланетяне. Поэтому, когда что-то произошло в окрестностях Розвелла, никаких мыслей у Мака Брезела, который все это заметил, кроме как об инопланетянах, не было. Ну, то есть, смотрите, сначала взрыв, а потом какой-то объект валяется на земле, и якобы вокруг него какие-то человечки. Ну, что он сделал? Он позвонил, разумеется, куда следует. Сначала никто не приезжал, а потом быстро приехали и сказали, чтобы...
1: Нет, они не совсем быстро приехали. Он позвонил кому? Военным.
0: Военным, конечно.
1: А военные собирались несколько дней. Вот это очень важно, что... Еще раз, расскажите, что вы там видели? Он говорит: блин, я вам рассказываю. Говорит: подождите, это сержант такой-то воспринял. А я уже капрал, он капралу пересказывает. Потом еще кому-то. Там мальчик-лейтенант, этот мальчик, младший лейтенант, мальчик молодой. И потом, когда те отсобирались, потом приехал, а говорит: что-то вас много приехало. Говорит: да, мы тут еще искали тех, кто посильнее. В общем, отойди в сторону, погрузили все то, что вот выглядело как такая летающая тарелка, и увезли куда-то с собой.
0: А на самом деле никакая не как летающая тарелка это не выглядела. Уже на земле были какие-то обломки. То, что они увезли это с собой, правильно сделали. Но самое главное, они ему сказали так: держать язык за зубами, никому ничего не рассказывать, и сами ему ничего не объяснили. А тогда же инженер Грейди Барнетт обнаружил неподалеку металлический диск диаметром 9 метров. И здесь, мне кажется, что он, в общем, шел из паба. Ну, потому что ты представь себе, металлический диск диаметром 9 метров. Это так, ну, шутки ради, два автомобиля. Вот если поставить вместе, это будет 9 метров.
1: Понимаешь, а что значит обнаружил? Он его или увидел, или напоролся, потому что, ну, такая махина, по сути дела, стоит.
0: Но далее идет еще интереснее, потому что вокруг него были субтильные существа в серых скафандрах без застежек. Он сразу определил, значит, что это серые скафандры, определил стиль, что без застежек. И самое главное, что они были маленькими.
1: И опять-таки звонит по тому же номеру телефона, что это предыдущий этот оратор, который вызывал армию туда. Приехали на этот раз быстро. Видно, люди как подготовленные были. То же самое, значит, офицер, который главный, опять-таки приказывает: shut up and sleep with me, там, держи язык за зубами, и увозит вот этот 9-метровый объект. На чем? Хочется спросить. Что это такое за грузовик, который... Да мы тут приехали, 9-метровый там диск увезли с собой.
0: Угу. Самое главное, что то, что военные приказывали молчать, держать язык за зубами, все это увозили, родило огромное количество пересудов. При этом почему-то в этих пересудах умалчивается, что на следующий же день, 9 июля, другая газета, не Roswell Daily Record, а Roswell Morning Dispatch, там было несколько газет в этом маленьком городке, буквально опубликовала опровержение о военных, которые прямым текстом написали, что обломки принадлежат не каким-то инопланетянам, а обычному метеозонду. Но здесь уже никто не верил. Потому что, ну какой, что вы мне будете рассказывать, метеозон? Сами приехали, увезли, и говорят, что это всего лишь метеозон.
1: Ну, проходят какие-то там десятилетия, и в 94-м году конгрессмен от этого штата наконец-то делает официальный запрос. Слушайте, а что это было-то на самом деле? И управление ВВС отвечает, что обнаруженная тарелка на самом деле была сверхсекретным аэростатом «Могул». Подобные аппараты начиняли шпионской аппаратуры для регистрации ядерных испытаний на территории Советского Союза. То есть отправляли американскую разведывательную такую летающую фигню, которая перемещалась на больших высотах. И ну, в 50-х годах даже системы ПВО не могли ее тогда достать. А обнаружить локаторы, учитывая то, что она... Ну, большая-большая, но легкая-легкая, тоже было весьма-весьма проблематично.
0: И иногда кажется, что вся эта история с НЛО была начата самими военными для того, чтобы, ну, как-то отвести внимание от того, чем они на самом деле занимались. И это у них получилось, потому что им уже никто не верил. Не надо нам рассказывать, что
1: бла-бла-бла-бла-бла.
0: Следите вы за Советским Союзом. Мы понимаем же, что это все инопланетяне, которых вы от нас скрываете.
1: Знаешь, какой-нибудь опять-таки выходит полковник, там такой вот, такой не без чувства юмора, говорит, вы понимаете, что мы это, вот все. Говорит, ну понятно, ну вы можете не говорить, но мигните одним глазом. Это же НЛО, ну скажите. В общем, мы верим, конечно, в здравый смысл и верим в научно-технический прогресс и верим в то, что вы услышите нечто хорошее про нашу поддержку. А поддерживает нас международная сеть стоматологических клиник. Это уже не выдумки, это реалии нашего дня с 4 филиалами в странах Балтии под названием Dental First. В Риге это на Чака 134.
0: Опытные специалисты, современные технологии и материалы высочайшего качества. И все возможные стоматологические манипуляции, разумеется, от гигиены до имплантации. И специальное предложение, полная профессиональная гигиена, вот в данный момент полости рта, всего лишь за 49 евро.
1: Я бы на вашем месте не ждал бы момента. А еще Dental First предлагает систему домашнего отбеливания зубов. Enlighten – это безопасный метод, который не повышает чувствительность зубов. Комплект разработан для достижения оттенка B1. Это очень хороший оттенок после курса отбеливания. Сейчас как раз акция. Все это дело можно приобрести со скидкой 25%.
0: Но я в завершение скажу вам, что в настоящее время консультация имплантолога в Dental First и 3D-рентген абсолютно бесплатно, так что записывайте адрес Чака 134 в интернете dentalfirst.lv, а телефон 20-64-67-77.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Продолжаем покорять дороги латвийской столицы. Утром это делать намного приятнее, чем вечером, хотя бы потому, что на мониторе даже в час пик лишь 4 балла. Трафик преимущественно в желтом и немного оранжевом секторе. По шкале заторов, кстати, мест с затруднениями немного, лишь 18, и расположены они на самых важных и популярных направлениях. Это Карля, Ульмани, Гатве, причем основной затор, как обычно, протянулся в сторону центра. В том же направлении тормозит участок Лелорбе с Каунцема перед Мелнсила. До 10 минут можно оставить на Густава Земгала Гатва перед Брейбе со стороны восточной магистрали и плотно в районе перекрестка Крустелс и Гранита. Также отметим Брейбе с Гатва перед Шмерля в направлении центра и улицу Лубанас перед Сахарова в сторону моста Славу. В остальном небольшие локальные трудности, не превышающие нескольких минут. С погодой наладилось. Ночью был сильный дождь. Предполагалось, что после обеда осадки также накроют столицу, однако новый прогноз сдвинул их на поздний вечер. Так что дожди ожидаются ближе к 21 часу. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
0: Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
5: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия и еще 8 стран договорились о создании Банка обороны, безопасности и устойчивости. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Латвия и еще 8 стран создадут Банк обороны, безопасности и устойчивости, чтобы способствовать финансированию проектов в области обороны и безопасности, сообщили в канцелярии президента Эдгара Ринкевича. Инициативу о создании банка выдвинула Канада, и к ней присоединились Латвия, Албания, Бельгия, Греция, Люксембург, Румыния, Турция, Украина. О создании банка было объявлено на саммите НАТО в Анкаре. В совместном заявлении лидеры стран подчеркивают, что по мере того, как страны Альянса увеличивают инвестиции в оборону, расширяют производственные мощности и укрепляют военный потенциал, необходимо более эффективно использовать как государственные, так и частные финансовые ресурсы. Поэтому страны обязались сотрудничать, чтобы создать новое международное финансовое учреждение, которое будет способствовать инвестициям в области обороны, безопасности и устойчивости. Предполагается, что Банк обороны, безопасности и устойчивости обеспечит более стабильные возможности кредитования, улучшит доступ к финансированию, снизит затраты на финансирование, поддержит развитие оборонной промышленности и расширения производственных мощностей. В то же время главы государств подчеркивают, что задачей нового банка будет не замена существующих национальных или международных механизмов финансирования, а их дополнение. В Монреале уже состоялись успешные переговоры по уставу банка, который послужит основой для дальнейшего процесса его создания. Страны обязались обеспечить необходимую политическую поддержку, чтобы банк мог начать полноценную деятельность в начале 2027 года.
2: Про сотрудничество.
1: Латвия, Финляндия и Норвегия в рамках саммита НАТО подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в разработке гусеничных бронемашин нового поколения Patria Track X, сообщили в Министерстве обороны. Новую бронемашину планируется разработать в рамках софинансируемой Европейским оборонным фондом программы FAMUS и подготовить к возможным совместным серийным закупкам 2027 года. Во вторник во время саммита НАТО в Анкаре Латвия присоединилась к ряду многонациональных инициатив, целью которых является укрепление потенциала сдерживания обороны НАТО, содействие военной мобильности союзников, развитие сотрудничества в оборонной промышленности и содействие совместным закупкам военной техники. В рамках форума оборонной промышленности НАТО в Анкаре союзники договорились в ближайшие 5 лет инвестировать в развитие возможностей по борьбе с дронами более 40 миллиардов долларов США и к концу 2027 года в 5 раз увеличить объемы подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный, северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс.ЛВ».
0: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. «Dental First LV». Чака 134.
4: Бескомпромиссно опять-таки проводим совместное утро. Привет, человечество.
5: У нас есть рецепт, как вас разбудить, как проснуться и как прийти в нормальное состояние духа.
4: Да у нас все есть, все подготовлено.
5: Сейчас на вас будем испытывать.
4: Швейцарские часы. Тик-тик-тик-тик-так, тик-так, 9 и 4 минуты.

0: часов и 7 минут.
1: Перекличка тех, так как бы обратная связь. Ну, вы же есть там, да, кроме нас, мы же не просто там общаемся друг с другом. Там мы по телефону могли бы позвонить другому.
0: Кстати, 63-107-107, можете нам позвонить, с удовольствием поболтаем.
1: Проверите, есть тут кто-то, кроме вас. Но вообще-то мы вот здесь вот с 7 часов каждый рабочий день. Зовут меня Стас Флоренцев.
0: А меня Алексей Титов.
1: Давайте формировать фундамент сегодняшнего утра, пригодится. Потом и день такой же будет уверенный в себе. Много восьмерок сегодня было час назад, когда мы там точное время говорили. Теперь пошли девятки, уже 9.07, если что. 8 июля, это 189-й день с начала года. Вот еще одна восьмерка.
0: Еще одна девятка.
1: Еще одна девятка. Ориентиры впереди. 11 дней, бабах, и финал чемпионата мира по футболу. Смаковать сегодня будем и его, и не только, как всегда, в спортивных новостях, которые у нас выходят под патронажем магазинов «Женева» швейцарских часов. Это будет в 9.26. Еще впереди у нас длинные-длинные каникулы. Там

0: 55 дней остается. Это, представьте, если на отпуск человеческий переложить, то это нормальный отпуск, это у человека, ну, месяц, а тут полтора
1: отпуска. Где этот нормальный отпуск месяц? Нормальный отпуск — это 2 недели. Понятное дело, что не в Японии живем, но больше, чем 2 недели, в принципе, брать уже так себе.
0: Так вот, знаешь, замахнулся.
1: Надо сразу договариваться.
0: Хорошо, окей. Вот, давайте с точки зрения лунного календаря с вами пообщаемся. Мы как раз недавно, там, буквально там минут 25 назад про НЛО говорили. А Луна, она же там тоже, если посмотреть в телескоп, блин, Лёх, сколько, когда опять-таки...
1: Как значит, говорил Незнайка на Луне, вот эта вот штука, она как по нам, и всем нам крышка, если Луна, в смысле, на нас упадет.
0: А там какая-то сырная теория еще, да, была у них, по-моему, у коротышек?
1: Это Уоллес и Громит,
0: насколько да, я может, помню. Может,
1: нет, коротышки тоже могли. Вообще, это первому, любому приходит в голову, кто знает, как выглядит сыр. А вот он смотрит,
0: кто еще не забыл, как
1: выглядит настоящий, да, сыр. Действительно, это сыр. А, в общем, что касается лунного календаря, 23-й лунный день сегодня, и он хорош для достижения чести. То есть астрологи рекомендуют какое-нибудь дело важное закончить, и в таком случае любое предприятие, которое будет закончено, окажется не только результативным, но и принесет с собой почет, то есть честь, славу, популярность и благополучие.
0: Честь по чести, в общем-то.
1: Между тем, сексуальная энергия, обратите внимание, этого дня подрывает здоровье. Это день разгула вампиров и кровососов астральных вампиров и кровососов, по большому счету. Поэтому от них надо себя по возможности уберечь. Это день покаяние, понимание и прощение. Опасно предаваться гневу, обжорству. Нельзя стричь ногти, тем более грызть. Вау. И вообще, 23-й день должен стать периодом поста, воздержания, осторожности и аккуратности. Следует не поддаваться провокациям и соблазну мщения. Как бы не хотелось вам отомстить кому-то, кто подставил вас на дороге.
0: Ну, лучшая месть — это все прощения. Это же говорилось давным-давно. Там, или прощение конкретного. Он сразу будет обезоружен. Ну, а насчет вампиров, говорит, нам все равно, какие у него зубы, у вампира. Главное, чтобы вот на картинке хорошо смотрелись. Знаете, как выглядят ваши зубы на картинке и фотографии, это, конечно, ваше личное дело, но мы бы рекомендовали вам обратиться к клинике, которая поддерживает нашу Шизгару. Dental First — международная сеть стоматологических клиник, несколько филиалов в Эстонии и Литве. Нам, конечно, более интересен то, что в Риге находится, на улице Александра Чака, дом 134.
1: И мы рекомендовали, почему бы именно сейчас, потому что там есть несколько акций, которые, разумеется, вас должны заинтересовать.
0: В это сообщаем? Время, да.
1: Значит, полная гигиена полости рта всего за 49 евро.
0: Представляете?
1: Помимо профессиональной гигиены полости рта, лечение кариеса, пломбирование зубов, лечение корневых каналов, прикуса, исправление, имплантация зубов, ну и самые невероятные сложные хирургические процедуры.
0: Представляете, почему выбирают Dental First? Потому что это качество и отличные цены. Мы уже сказали про гигиену за 49 евро. Где вы у профессионалов подобное получите? А благодаря сотрудничеству, например, напрямую с производителями имплантов, Dental First может предложить пациентам более выгодные цены на имплантацию. И вот акция как раз этого недели, когда консультация имплантолога и 3D-рентген абсолютно бесплатно.
1: Больше информации на сайте dentalfirst.com. ЛВ, ну или по телефону 20-64-67-77.
2: Партнер шоу «Шизгара» – Dental First. «Шизгара» – здесь начинается нормальный день.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First».
2: Смотрите, у нас сегодня рабочий день, у кого-то сегодня часть отпуска. И каждый думает, с одной стороны, человек на работе, народу не так много, может что-то там, какой-нибудь повод себе придумать сегодня. Аллергия у меня на работу в последнее время. Говорит, подожди, аллергия на работу в последнее время? А может быть, тебе как раз и есть там повод сегодня отметить Всемирный день борьбы с аллергией?
3: У кого нет, спросите вы. И мы ответим, да, действительно, есть у многих, потому что жизнь наша такая, новые вещества, всевозможные новые продукты, синтетики и так далее, и организм начинает реагировать неподобающим образом, слишком бурно на какую-нибудь ерунду, которая ему кажется чем-то таким очень важным и опасным. Ну, отсюда все эти симптомы, там, красные глаза, как у вас, Станислав, насморк, там, уши,
2: представил меня таким,
3: руки.
2: Вампирюгой таким совершенным. Не, бывает действительно, когда там у кого-то... Мне, например, вот я плаваю, когда в бассейне, может быть, чуть чаще, чем другие люди, и у меня вот получается, что...
3: Так это не аллергия, это просто, если ты
2: будешь... На хлорку реакцию.
3: Это реакция на хлорку, это то же самое, что полить себя кислотой или чем-то.
2: У других не так, хорошо. А вот есть категория людей, это романтически настроенных, которые говорят, у меня аллергия на джаз.
3: На солнечный свет. Кстати, тоже неприятная штука. Выходишь так в летний день и весь покрылся пятнами, абсолютно весь. На джаз аллергия. Это страшное дело.
2: Ну вот человек говорит, я не могу, вот когда джазовая музыка, говорит, я не могу, это не мое. Говорит, почему? Я не могу это объяснить. Ну ладно, так, хорошо.
3: Хорошо, когда это проявляется просто каким-нибудь там невыдержанным топанием ногой, гораздо хуже, когда на джаз аллергия проявляется в виде насморка или слез.
2: Ну или чаще всего человек отмазывается, говорит, я не могу общаться с этим человеком, у меня на него аллергия. Вроде как переносное значение, но...
3: Я как его вижу, сразу плачу.
2: Не говори.
3: Это что с вами происходит? А я вот этого увидел, весь в слезах сижу.
2: Давайте романтически сегодня посмотрим не только на мир, вообще на Вселенную. Сегодня день общения с таковой, день общения со Вселенной.
3: А согласно Иммануилу Канту, лишь две вещи на свете способны тревожить наше воображение. Звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас.
2: Красиво.
3: Вы можете продолжить Канта и добавить те вещи, которые тревожат вас на самом деле.
2: Буя без какой-нибудь.
3: Но Вселенную мы бы не рекомендовали вам вычеркивать, потому что Вселенная, мы, конечно же, хотели бы быть ее частью, и, разумеется, она вокруг нас во всех ее проявлениях, начиная от мобильных телефонов ваших знакомых, заканчивая птичками на деревьях, облаками и чем-то еще, автомонитором на Радио Рокс.
2: Сегодня можно ревизию сделать тех шкафов, которые давно не залазили, а вдруг все-таки всплывет. Объясню почему. Сегодня день обнаруженных заново.

0: Значит, этот праздник, который отмечается в этот день, призывает всех и каждого проявить смекалку, наблюдательность в поиске спрятанных собственноручно или кем-то.
1: 500 евровых купюр.
0: Ну, это прекрасно.
1: Знаешь, а вот на самом деле то, что сейчас все меньше и меньше в интерьерах жителей планеты книжных шкафов, соответственно, книг...
0: Шансов мало.
1: Шансов больше гораздо, что эта, ну, как бы, заначка будет найдена. Потому что если у тебя много книг, то надо все перебрать, чтобы найти ту купюру, которую ты когда-то припрятал. Ну, и не обязательно купюра, это может быть чек или какая-нибудь записочка очень дорогая. А вот когда книжек всего лишь одна, ну, как бы, пара, вторая там, и так далее, а все остальное в цифре, тогда и заначки, в общем, обнаруживаются гораздо проще.
0: А знаешь, еще бывает ситуация, когда приходят на день рождения к ребенку, причем люди весьма обеспеченные, бывают в такой ситуации, оказывается, дедушка счастливый, у которого все хорошо, пришел и вручил, помимо подарка там маме-папе в день рождения, маленькой-маленькой дочурке, внучке своей, вручил еще и маленький-маленький такой конвертик, в котором лежала там вот купюра, о которой ты чуть раньше вспоминал. И девочка спокойно в какой-то домик для Барби или куда-то ее там положила, и она там лежала месяцами. И разговор всплыл через какое-то количество лет, не то что там, а что вы купили, говорит, ну вот, кстати, вот тогда-то могли использовать, в смысле, что использовать, ну, мы же тогда подарили, вот тогда-то, понимаешь, а игрушки же, они имеют такую тенденцию, что-то, например, становится уже неактуальным, что-то передарили, более младше.
1: Вот, вам машинку завернуть или мальчик ее здесь сломает?
0: Не помню, чем закончилась эта история с той самой заначкой, но опять-таки заначки, с которой сам сделал, там, я помню как-то, вот хорошо получилось, я поменял дорожную сумку, с которой нужно было лететь с пересадкой через одну страну в другую страну, и получилось, у меня с собой оказалась карточка банковская, у которой срок действия заканчивался завтра. То есть, да, я по дороге еще всем расплатился, приехал туда, парам-парам-пам, а у меня карточка заблокирована. И что мне делать? И как мне быть? И вдруг я вот в этой, ну, дорожной такая сумочка была, и в одном отделе увидел купюры, у которых сегодня день рождения, доллары.
1: В общем, рачительный ты человек, судя, потому что была заначка. А хотя тогда она, наверное, была не заначка, это просто были забытые в этой сумке купюры.
0: Лежали купюры, которые...
1: Купюры, да, это же они не сыграли только... функцию.
0: А заначка — это же не только то, что ты спрятал. Просто положил — пригодится.
1: Это... Поэтому именно в этот день есть смысл взять и перетряхнуть полок книг, какие-нибудь поиграть в те игрушки, в которые уже давно не играли, проверить карманы тех сумок, с которыми давно никуда не летали.
0: Вот выражение «тряхнуть стариной» — это, по сути дела, про сегодняшний день. Ну, а там, если у вас старинные такие, но надежные швейцарские часы, они вам пригодятся. У нас под флагом магазина Женева через 5 минут новости спорта.
2: Жизгара. Теперь нам с этим жить.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
2: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. I Speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www. Ready Fest LV.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.
3: Мне бы

0: выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
2: Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines и Certina в магазинах «Женева» на Тербетас 9 и в торговых центрах «Акрополь», «Альфа», «Рига», «Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
3: Ну, про спорт самое время поговорить. Потикало. Сначала про Уимблдон. Первая ракетка Латвии Алена Остапенко. Теперь уже в паре с сальвадорцем Марсело Арревало. Вчера вышла в финал смешанного парного разряда Уимблдона, повторив свое лучшее достижение в смешанном парном разряде. Латвийско, скажем так, сальвадорский дуэт, посеянный на турнире под вторым номером, в полуфинале обыграл третью сеянную пару американца Харрисона. Хорошая фамилия. И одну из бывших партнерш Остапенко по парному разряду, китаянку Джан Хуай. Завтра в финале Остапенко и Арревало будут встречаться с австралийской парой Палманс Хантер. Не будем бояться хищной фамилии. До сих пор лучшим результатом Алены в соревнованиях смешанных пар на турнирах Большого Шлема был как раз Уимблдон 2019 года, когда она выступала в паре с Робертом Линдстедтом, шведом. В этом году на Уимблдоне мы помним, что Остапенко в одиночном разряде дошла до третьего круга, а вот в женском парном только до второго. Тогда из-за проблем партнерши она должна была сняться с соревнований. Теперь про мужчин-одиночников, скажем так, как будто из художественного, из фигурного катания разряд. Нет, мужской разряд Уимблдона. Вчера 24-кратный чемпион турниров Большого Шлема, восьмая ракетка мира, сегодня мы 8 числа говорим про восьмую ракетку мира, Новак Джокович продолжил свой путь к восьмому в карьере титулу на Уимблдоне. Он успешно преодолел четвертьфинал. Джокович, к сожалению, на таймбреке проиграл четвертый сет. Могло все решиться раньше, но тогда не было бы такой вкусноты. Представляете, матч длился около 5 часов. Не сказал. С Феликсом Оже-Алиасином, канадцем. Обалденный у него соперник был на самом деле. Самое интересное, что я смотрел то литовский, то эстонский канал переключал. И литовский канал показывал матч с поправкой на 30 секунд раньше. Эстонцы подтормаживали опять нас на 30 секунд примерно. Когда все-таки при счете 2-2 все решил пятый сет, и какие подачи на вылет, то есть эйсы показывал молодой канадец. Эйс за эйсом. Я посчитал, потом посмотрел статистику. У канадца их было 29, у Джоковича всего 14, но у него по остальным показателям, конечно, все было хорошо. Опыт взял свое.
2: Когда класс.
3: Класс. Он понимал, что уже по, может быть, по скорости, по физике, вот там он не успевает, а это реально надежная канадская машина. Восхищение по сравнению.
2: Ну, моложе, конечно.
3: Моложе, да. Но и тогда вот эти укороченные, которые он давал под сетку, это, конечно, его конек. Вот, теперь ждем суперигру Синер-Джокович, потому что Синер-Штрауфа прошел. Сегодня еще два четвертьфинала. Вот любимое противостояние, это с интервалом несколько месяцев сводит их судьба. Американец с фамилией Фриц, Тейлор Фриц, и немец с фамилией Зверев играют друг с другом. А помним, что у Зверева аллергия на травяные покрытия, и он за ложем доса будет сегодня играть. Ну и вторая пара — это Коболи и Ферри. Теперь про его величество футбол. Вот в предпоследней игре 1/8 финала сборная Аргентины совершила впечатляющий камбэк в матче против сборной Египта 3-2. От спокойствия и умиротворения аргентинцев времен игр в группе не осталось и следа. Месси сначала там не справился с пенальти, попал в штангу со штрафного, но потом Египет, который вел по ходу игры на 67-й минуте, тут при счете 2-0 в пользу африканской команды, пропускает 3, правда 3 все-таки он забил, но один гол не был засчитан из-за маленького заступа, и в итоге вот по результату 3-2.
2: А Аргентин... Ты прям даже как-то грустно это говоришь, как будто болел, за Египет.
3: Египет вызывает вот у всех восхищение. То есть они красавчики. Вот мы помним, что FIFA им запретила звезды на форме использовать, потому что на футболках у фараонов их могло быть 7 по числу побед в Кубке Африки, но можно на чемпионатах мира использовать только звезды за титул чемпионата мира. Потом вот заявочная фотография, у всех она такая, знаешь, ну просто стоят футболисты где-то. Египтяне сфотографировались на трапе самолета, когда вышли, и вот тренер поворачивается, смотрит, а Салах стоит, у него единственная там кепка. Он говорит: шляпу сними, Салахову говорит. И тот все время, тренер делал замечание, а он все время в этой шапке появился. Вот, ну, милый, классный, великий человек. Вот, но другой великий человек, я имею в виду Месси, про которого тоже можно было сказать, что это ж он понимает, что, скорее всего, через 4 года вряд ли он будет играть за сборную. Хотя, кто там знает,
2: чем когда кто знает. Не шутит.
3: Но слезы были на глазах и тех, и других. У египтян по одной причине, а аргентинцы, включая болельщиков, сами не могли поверить. И я, знаешь, Месси, который нещедрый человек на свою реакцию. Когда он забил гол, второй гол был забит самим Месси, что он творил? Мы таким его в юности не видели счастливым. Он как будто, я не знаю, там выиграл уже сразу весь чемпионат мира. Или, ну, фантастика совершенно. Через пару часов игрался матч Швейцария-Колумбия. Наверное, самая такая ровненькая пара, 1/8 финала, оправдала свой статус. Откатали они на протяжении большей части игры на равных. Иногда преимущество имели европейцы, иногда южноамериканцы. Однако никто не добился перевеса. Порой игру смотреть было тягостно, скажем так. Соперники откровенно боялись ошибиться. Родригес есть в составе швейцарцев, его зовут Рикардо. И Родригес, по понятным причинам, есть у колумбийцев, его зовут Хамес. Желтую карточку получил какой Родригес?
2: Хамес.
3: Да, Хамес. Нет, тот, который у швейцарцев, Рикардо.
2: А, тот. Знаешь, ассоциация с Хамесом не прошла.
3: Да, такой воспитанный.
2: Нахамил.
3: В общем, потом пришла пора бить пенальти после там нулей в основное время и в двух овертаймах. И там такое началось. Это какая-то была фантастика совершенно. Санчес, которому перешла капитанская повязка, попадает в перекладину. Швейцарцы повели. Потом центральный защитник сборной Швейцарии, а Санчес-то тоже центральный защитник, Аканжи, поддержал своего колумбийского коллегу, решил вообще что там по перекладинам бить. Я вообще выше ворот ударю. Тут радость колумбийских уже болельщиков была, правда, недолгой, потому что следующий удар отразил лучший игрок этого матча, вратарь сборной Швейцарии Грегор Кобель. А если фамилию, вот если кто не знает, это вратарь сборной Боруссии. И нулевая вот в основное, дополнительное время, это, конечно, заслуга не только его, но все-таки свои руки он к этому приложил, а в серии пенальти ему хватило одного сейфа, чтобы вывести Швейцарию в четвертьфинал, где ее уже ждет Месси и Аргентина. Ну, а где в Риге вас ждет настоящая Швейцария?
2: А в Риге вас настоящая Швейцария ждет в магазинах швейцарских часов «Женева». Швейцарские часы отличаются от обычных строгими стандартами качества, точностью, долговечностью. Ищите на настоящих швейцарских часах знак качества Swiss Made. Собираются часы вручную, проходят жесткие тесты и используют дорогие материалы, например, сапфировое стекло вместо обыкновенного, или гипоаллергенную хирургическую сталь, или титан, или драгоценные металлы. Ну и таким образом швейцарские часы превращаются из простого прибора для определения времени в предмет роскоши и, а может быть, даже инвестиций.
3: И надежности, и расчетливости, как вчера, например, Швейцария со сборной Колумбии весь этот прессинг выдержала, вот так же все выдерживает настоящие швейцарские хронометры.
2: Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines и Certina в магазинах Женева на Тербетас 9, в торговых центрах Акрополи, Альфа и Рига Плаза и в интернет-магазине geneva.lv.
0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Tissot, Longines, Certina. Швейцарские хронографы ваших побед.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Булецимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Булецимс АБЦ.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: Помимо этого, много там еще чего осталось в 20 веке, да еще и в 19 и 18.
1: Ты про заначку?
0: За этим и культурный слой. Я имею в виду, да, покопать, мало ли что там найдется.
1: Чем хороша Шизгара? Тут раз про спорт говорили, мужчинам было интересно. Тут раз про культуру, сейчас будет интересно дамам.
2: Культурный слой.
0: Ну, и не только дамам, разумеется, потому что события есть и абсолютно мужского характера. Вот, например, в 1918 году 19-летний шофер санитарного автомобиля Эрнест Хемингуэй был ранен во время боя у итальянского городка Фасалта, был награжден, отправлен в госпиталь в Милане, где влюбился в ухажившую за ним медсестру Агнес фон Куровски. Предлагал ей даже выйти за него замуж, но она, в общем, как бы отказалась, потому что у нее уже был кто-то, но образ Агнес и их романтические отношения послужили вдохновением, говорят, для создания ряда персонажей, прежде всего, Кэтрин Баркли в романе «Прощай, оружие».
1: Я почему про дам еще вот в этой связи, опять-таки, вот девушек вспомнили. На этой неделе, именно в пятницу, у нас 17-й клуба деловых женщин, 17-й уже раз проводится ситцевый бал. Он проводится в Риге на Красота 12, это Кока Рига, так называемое здание. Сбор гостей 15:30, начало 16:00. Для чего проводится ситцевый бал? Дело в том, что помогают талантам, особенно студентам музыкальной школы Эмиля Дарзеня. Главный конкурс «Я шью сама» — это там, где выбирают и награждают лучшую швею, которая сама по себе там заявит о себе.
0: Шила и надела.
1: Да, от Бурда Салон швейную итальянскую машинку Бенини вручают победительнице. Конкурс развивает мастерство и творчество рижанок, и наша главная миссия, отмечает клуб деловых женщин, заключается в оказании практической поддержки, а именно в выделении целевой стипендии для особо одаренных учеников музыкальной школы имени Дарзеня. Помогает молодым талантам достичь высот. Итак, напоминаем еще раз, те, кто собирается принять участие в 17-м ситцевом бале, он проходит 10 июля, пятница, Рига, Красота, Ела 12, стоимость билета 15 евро, для студентов 10, инвалидов, а для детей и школьников вообще бесплатно. Вся информация и билеты на билишу Парадизе ЛВ.
0: Ну вот, что у нас еще случилось 8 июля в разные годы?
1: Давидик.
0: Ну вот, например, в 1974 году Дэвид Боуи начинает 6 последовательных концертов своего тура Diamond Dogs в Тауэр Театре в Пенсильвании, и несколько концертов были записаны и выпущены в виде двойного LP David Life позднее в том же году.
1: Слушайте, ну а теперь про дам, вспомним про девушек. Кто сейчас вспомнит, что было? Представляете, это было 30 лет тому назад. Та самая группа Spice Girls с фантастическим дебютом сингла Wanna Be, United Kingdom. А потом, по прошествии какого-то количества лет, когда вышли девушки замуж, кто куда разъехался, ну, в общем, все счастливы. И тут Лондонская Олимпиада. Ну, и где мы опять увидели? Ну, конечно, на стадионе тех самых Spice Girls. Но ровно 30 лет назад был вот примерный выпуск Wanna Be.
0: Да, но не совсем юбилей, но тоже цифры почти круглые. В 1907 году в Нью-Йорке прошло первое представление самого знаменитого американского варьете первой половины 20 века Зигфилд Фолиес, организованного Флоренсом Зигфилдом.
1: Спасибо.
0: Не совсем юбилей, но тем не менее, 8 июля 2010 года, 16 лет назад, 16, в Лондоне прошла премьера триллера Кристофера Нолана «Начало». А еще интересно, что вот 8 июля именно в этом году прямо в Чикаго начинается фестиваль.
1: Вот, казалось бы, Штаты сейчас все заточены на провести, закончить чемпионат мира по футболу, вот, со скандалами в сторону там возвращения получивших красные карточки футболистов и все такое прочее. Нет, оказывается, есть еще те, кто считает, что нет. То, что в Чикаго происходит, лишнее доказательство. Кулинарный фестиваль на Среднем Западе. Вот меню лучших чикагских ресторанов, кафе.
0: Чикагских гамбургеров,
1: да,
0: чикагских хот-догов, чикагской пиццы, значит, что еще там, чикагские карри, гуакамоле. Но на самом деле это не только фестиваль стритфуда, говорят, это фестиваль и какой-то там высокой кухни, причем не обязательно американской, там может быть европейской, какая угодно, южноамериканская и так далее. Но самое главное, что там же должны быть болельщики чемпионата мира по футболу, которые все это мгновенно быстро съедят за любые деньги.
1: Помнишь, как там, мало ли в Бразилии Педро, мало ли в Чикаго хороших поваров. комаров, которые это все съедят. С дантистами там, наверное, не так хорошо, как в Риге, потому что мы, нас в Риге поддерживает клиника Dental First. Это международная сеть стоматологических клиник. 4 филиала в странах Балтии. Нам, конечно, больше всего важно то, что в Риге на улице Чака 134 работает.
0: Опытные специалисты, современные технологии, материалы высочайшего качества, все возможные стоматологические манипуляции от гигиены до имплантации, плюс несколько очень важных технологических вещей. 3D-рентген, то есть компьютерная томография, цефалометрия, панорамные снимки и интраоральное сканирование, то есть цифровые слепки.
1: Самое время сейчас, пока такой, знаете, тихий такой сезон отпусков, взять и решить свои стоматологические вопросы, тем более, когда такие преференции есть. 49 евро стоит всего лишь профессиональная гигиена полости рта, а еще в Dental First в настоящее время консультации имплантолога, кому давно пора дырочку там зияющую убрать, 3D-рентген совершенно бесплатно. Dental First, Чака 134. А ну-ка позвоним 20-64-67-77.
2: Культурный слой. На радио Рокс.
3: Не плачь.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: С погодой в латвийской столице все хорошо, с трафиком тоже. Утренний час пик прошел на максимуме в 4 балла, и 18 заметных заторов дополнили картину движения. К этой минуте на монитор вернулась тройка, а заторы уменьшились как качественно, так и количественно. Остается лишь несколько мест с более-менее заметными затруднениями. Например, на Карля Ульманя-Гатова в обоих направлениях, на Густава Земгала-Гатова перед Бриеба в сторону порта, и также притормаживает участок со стороны Улбраки к Дрелинскому кольцу. Все остальное в пределах 3-5 минут. Перейдем к сводке госполиции за вчерашний вторник. По Риге и столичному региону зарегистрировано 79 ДТП. В них пострадали 7 человек, в том числе 3 пешехода и 2 велосипедиста. Патрульные составили 63 протокола и задержали двоих в состоянии алкогольного опьянения. Один в легкой степени отделался административным наказанием, то есть штрафом, другой помимо штрафа пошел по криминалу. На него заведено уголовное дело, за авто придется выложить его компенсационную стоимость. Ну что ж, за удовольствие надо платить, и хорошо, если обходится без серьезных последствий. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасного движения. В завершении выпуска полезная инфо от активного водителя Руслана.
2: Доброе утро! По направлению из Салкална в Икшкилу в кармане с правой стороны стоит радар, смотрит в сторону Риги.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
4: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
5: Рестораны Вайракс Аулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: и Миградиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цзинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Чтоб я так пел, подумал кто-то, чтоб я так жил, подумал тот, кто знает, как живут звезды.
1: Ну вот, вливаясь, значит, в обычные потоки буднего дня, надеюсь, вы помните, что сегодня день заначек, поэтому есть смысл что-то где-то поискать. Помните, что сегодня день борьбы с аллергией, поэтому, если знаете, что не надо, не нюхайте, не трогайте, берегите себя.
0: Ну, еще один из поводов сегодняшнего дня – это «Be a king again day». Это снова «Стань ребенком, почувствуй себя на мгновение». Может быть, как раз те перспективы, которые открывались тебе, и потом ты их как-то там занивелировал, там утюжком по ним пробежался, а сегодня доставай свой виртуальный Fender Stratocaster и вперед вместе с нами.
1: Но помни, что сегодня 23-й лунный день, поэтому опасайся астральных вампиров, осторожность и сдержанность. Впрочем, как и обычно.
0: Ты знаешь, как будто ты четырехкласснику своему Сереге, однокласснику, эти подтяжки сзади перед физрой оттянул, и потом назад прислал. Ладно, не будем присылать назад, вернемся в эфирное пространство частоты 88.6 FM, Радио Рокс. Завтра я, Стас Флоренцев.
1: А я, Алексей Титов. Счастливо.
0: Шизгарьте с нами.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Когда идет дождь, когда в глаза светит,

венки, как маяки прожитых лет. Как ты в пути третью жизнь за...

0: идет дождь.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио Рокс 88,6 FM.
3: С сегодняшнего дня прошу считать меня.

0: Реклама.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскартой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
2: Предложение в аптеках Апотека в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр. Лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата тербинофин. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель филиал Сандос ДД в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Большие города.
4: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
5: Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.

еще живая, обжигающая все вокруг, не потерявшая очарование, уже отталкивает всем другим спасающимся круг. Ей не нужны слова поддержки и признания. Она живая, она другой не будет никогда. Ее не удержать, не объяснить словами. Ей бы хоть раз и

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 11 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Reklāma. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas Miesnieks. Fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maxima.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо. Пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурмана...

0: Анов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа проспект 49. Приятные летние цены.
1: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
1: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
3: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
1: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты в «Билежус-сервис».
4: Радио «Рокс». Твое настоящее.

фатального исхода. От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения.

0: Reklāmā.
1: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буля Цимс АБЦ.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио «Рокс». Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Знаешь, как-то вот за долгое время существования в рок-музыке все-таки нужно как-то относиться к себе немножко критически, потому что если выпускать постоянно вот альбомы и постоянно без вот самокритики к себе относиться, то, в общем-то, встать на путь самоповтора — это вот одномоментно. И причем это, как я так наблюдаю среди своих коллег, вот. Поэтому мы стараемся, конечно, делать паузы между вот выпусками чего-то такого глобального. Вот именно по этой причине, чтобы найти какие-то новые для себя перспективы, чтобы немножко по-другому относиться к музыкальному материалу, отдохнуть от себя прежнего.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло и... Оле-оле-оле!
0: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект «Новые номера». Остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
3: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
0: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты «Билежус-сервис».
4: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Реклама. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию после триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником. Группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
1: Билеты «Билишус Сервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный-северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух.
1: Хелависа, группа «Мельница».
2: Да, я считаю, что, в принципе, грамотное использование искусственного интеллекта – это хорошо, именно когда, в первую очередь, во главе угла стоит художник. И когда он знает, чего он хочет добиться, используя искусственный интеллект.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом 13 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Специальное предложение для наших слушателей. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Райффест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондер Сава. На сцене.

0: Реклама.
1: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буне Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буне Цимс АБЦ.
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата «Тербинофин». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
4: Радио «Рокс». Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный-северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
4: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Миха начал кричать, что вот эти стихи, которые ты пишешь про сказки, ну, вот эти вот, вот это пиши, вот этого много пиши, это вообще здорово. Ну, он просто стал фанатом этих текстов. Я помню, что, ну, меня мама стимулировала всегда, ну, мое творческое начало поддерживала. Там еще какие-то ребята, которые, или знакомые родственники, которые говорили, что Андрюша там чего-то там у него. Но когда Горшок стал со своей безумной энергией фанатом моих текстов в самом начале нашего знакомства, вот это, естественно, создало какую-то такую мощную вот во мне тоже линию вот этого вот развития вот этого стиля. Но даже в самый пик вот этого как бы ажиотажа в отношении текстов, в своей душе я выбирал музыку.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

прескуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

любви, а остальное на чай. А мы живем в поездах, то туда, то сюда. Завтра новый маршрут, новые города.

0: остальное на чай. Остальное на чай. Остальное на...
1: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Специальное предложение для наших слушателей. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134.
2: Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига. Фонда Сала. На сцене – Моргенштерн.

0: один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный-северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
3: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Мысли вслух. Александр Красовицкий, группа Animal Jazz.
1: Я был любителем русского рока, но не фанатом. То есть я на концерты не ходил. Я мог послушать кассету или на гитарке переиграть кого-нибудь, чтобы потом с девчонками спеть там какой-нибудь тусовке. В общаге все это происходило. А чтобы вот там фанатеть и прям ходить на концерты, это я приехал из культурной столицы, да, из Питера, где там-там на тот момент в полный рост был клуб. И вообще концерты проходили. А я первый свой концерт, рок-концерт, посетил в Витебске. Уже в 20, наверное, 5 мне было лет. Агата Кристи тогда в полный рост была со своим опиумом. У нас в общежитии из каждой двери неслось там: «Давай вечером с тобой». Ну и мы пошли, и я сидел в четвертом ряду, мы сидели. И вот они вышли такие на сцену и выдали такой концерт офигительный. И я сидел напротив колонок, и у меня вот это бухало. И в какой-то момент, песня на четвертой, я вдруг четко прям, ну, такой бывает, приход, что называется, осознание, что мое место не здесь, где я сижу, а вот там, где они стоят. Это было удивительное ощущение, потому что я, в принципе, не думал об этом никогда до этого момента.

0: то, что это вообще нужно мне. Я занимался наукой там, социологией. И тут я прямо ощутил, что, блин, что я жизнь свою трачу на ерунду, сижу, сидя здесь, я должен быть там.
1: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
1: Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Из дома ящерицей ползает в костях. И сердце с трезвой головой не на ножах. И не захватывает дух на скоростях. Не холодеет кровь на виражах.

волнует, кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой. И не событий,

не вдохновляет даже самый факт атак. Я весь прозрачный, как раскрытое окно, и неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: во мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Движение без остановки на Радио Рокс.
2: Воздушный фильтр – это одна из самых недооцененных деталей автомобиля. Он защищает двигатель от пыли, песка и мелких частиц, которые со временем могут привести к серьезному износу цилиндров и снижению мощности. Главное правило простое – фильтр должен строго соответствовать модели автомобиля. Универсальных решений здесь нет. Даже небольшое отклонение по размерам может привести к тому, что воздух начнет поступать в обход фильтрующего элемента. Экономить на этом узле не стоит. Дешевые фильтры часто хуже задерживают мелкие частицы и быстрее теряют форму. В итоге экономия в несколько евро может обернуться дорогостоящим ремонтом двигателя. Менять воздушный фильтр рекомендуется регулярно. Обычно раз в 10-15 тысяч километров или чаще, если автомобиль часто ездит по пыльным дорогам. Автомобильные номера появились раньше, чем многие думают. Первые официальные регистрационные знаки были введены в Нью-Йорке в 1901 году. Тогда владельцы автомобилей платили символический сбор и получали металлическую табличку с номером. Всего на тот момент в городе насчитали менее 1000 автомобилей, но это примерно 250. С этого момента номер стал не просто формальностью, а частью системы контроля и безопасности на дорогах. В Европе и других странах процесс развивался по-своему. В начале 20 века номера часто были неофициальными, иногда даже с личными символами владельцев. Единого стандарта тогда не существовало. Форма, цвет и обозначение сильно отличались. Ну а сегодня номерной знак – это уже не просто идентификатор, а элемент автоматической фиксации нарушений, естественно, контроля движения и даже цифровой аналитики транспортных потоков. Кстати, интересный вопрос. Можно ли ездить с отсутствующим болтом в колесе? Ну, на первый взгляд, кажется, что один отсутствующий болт – это мелочь, которую можно отложить. Но на практике все гораздо серьезнее. Дело в том, что колесо держится не на одном элементе, а на равномерном распределении нагрузки между всеми болтами и гайками. Если одного крепления не хватает, оставшиеся начинают испытывать повышенную нагрузку. Это может привести к их постепенному ослаблению. Кроме того, при движении возникает дисбаланс, который усиливается на скорости и при торможении. В худшем случае это может привести к деформации диска или даже потере колеса. Ездить с такой неисправностью можно только в том случае, если это путь до ближайшего сервиса на очень низкой скорости и без нагрузки. Во всех остальных ситуациях это прямой риск безопасности. И здесь правило простое. Если в колесе не хватает крепежа, это нужно чинить сразу. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в улицу Цимсабеце. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улица Цимсабеце.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
5: Билеты, билишус-сервис.
1: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуются туман и дымка, на западе умеренные дней до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывами до 15-19 на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный-северо-западный порывами до 15-19 на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: мысли вслух. Михаил Житников, группа «Ария».
1: Все-таки экспрессию давать в голосе, особенно когда ты находишься на так называемых выгодных нотах, проще, чем вот балладе. Иногда, вроде казалось бы, это такой стопроцентный минор, когда нужно какую-то грусть давать, либо светлую, либо темную, но тем не менее вроде все грустно, но это всегда как-то сложнее.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

долгая жизнь, все мечты наши с тобой. В один миг взорвутся

любить. Май научил нас мечтать, январь научил меня жить, февраль научил меня жить.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Даугавпилсе около 300 человек могут лишиться работы из-за прекращения деятельности двух предприятий. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Из-за прекращения деятельности двух предприятий работы в Даугавпилсе могут лишиться почти 300 человек, сообщила во вторник передача латвийского телевидения «Панорама». Дочернее предприятие ГАО «Латвийская железная дорога» «Карго» начало процесс коллективного увольнения, а международная компания цифровых услуг «Концентрикс» прекратит деятельность в городе. Как сообщили в «Латвийская железная дорога «Карго», сокращение числа работников планируется начать с 1 августа, число увольняемых сотрудников еще уточняется. Но на данный момент предполагается, что оно может составить около 150 человек. Компания «Концентрикс» начала свою деятельность в Даугавпилсе в начале 2025 года под брендом «Web Help», открыв офис в помещениях Даугавпилского университета. Еще в марте компания искала новых сотрудников, но теперь, согласно имеющейся информации, договор аренды продлен не будет. Компания планирует прекратить работу в Даугавпилсе с 1 октября, и рабочие места потеряют около 100 человек.
2: Про страхование.
1: Широко обсуждавшееся пару недель назад исчезновение мыса Колка в волнах Балтийского моря – лишь часть климатических изменений, с которыми Латвии придется столкнуться в новом тысячелетии. Они уже оказали и еще окажут существенное влияние на мировую экономическую жизнь, как позитивное, так и негативное. Ущерб, причиненный пару лет назад Латвии проливными дождями и крупным градом, также в определенной степени относится к влиянию климатических изменений. Страховые компании отмечают, что все более экстремальные погодные условия существенно увеличивают выплаты страховых возмещений. Весьма вероятно, что эти суммы продолжат расти. Как рассказал член правления страховой компании «Балта» Улдис Динтерс, выплаченные страховщиками возмещения за ущерб от стихийных бедствий в 2023-2024 годах были больше, чем с 2012 по 2021 год. В 2023 сумма страховых возмещений за убытки, причиненные стихийными бедствиями, составила 7 600 000 евро. В 2024 – 6 миллионов 500 тысяч евро. За упомянутый 10-летний период с 2012 по 2021 общий размер этих убытков составлял 4 700 000 евро. В то же время теплые осень и зима оказывают положительное влияние. Благодаря тому, что позапрошлая зима была значительно теплее климатической нормы, появилась возможность прилично сэкономить на расходах на теплоэнергию. Потепление климата снижает давление на биржевые цены на ископаемое топливо, например, на природный газ. Закрытие Ормузского пролива все равно привело к росту цен на него. Однако без климатического влияния предыдущих лет подорожавший из-за военных действий газ, скорее всего, был бы еще дороже, что повлекло бы куда более серьезные трудности.
2: Про погоду.
1: Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Страны Балтии пересекает активный циклон, который сегодня днем принесет в западные регионы Латвии, а в ночь на четверг и в центральные регионы страны продолжительные сильные дожди. Ночью местами возможны сильные ливни и грозы. Предупреждение будет действовать с 20 часов сегодняшнего дня до 8 утра четверга. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии предупреждает, что из-за большого количества осадков почва станет влажной и не сможет впитывать воду. Системы ливневой канализации будут перегружены и могут переполниться. Ожидается, что будут затоплены речные поймы и низины, что в отдельных местах вызовет также затопление зданий и инфраструктуры. Возможен также размыв дорог. На затопленных территориях может потребоваться эвакуация людей. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Reklāma. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9% 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Reklāmā. Jīhā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна Ибо с картой лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-policlinica LV или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 0100-64120.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба Супернова в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Большие города.
4: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество. Диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
5: Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуются туман и дымка, на западе умеренный до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывами до 15-19 на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный-северо-западный порывами до 15-19 на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
6: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Несмотря на неблагоприятный прогноз для всей Латвии, пришел новый циклон, принес дожди, ветер и даже грозы. Латвийскую столицу эта участь пока миновала. Вечерний час пик проходит в нормальных и даже хороших погодных условиях, при температуре до 18-19 градусов и без осадков. Они сдвинулись на поздний вечер, и теперь синоптики обещают дождь лишь к 22 часам. По трафику тоже особых проблем днем не было, долго держались 4 балла, однако после 16 часов на мониторе появилась пятерка. Количество заторов приближается к 25. А это значит, что вечерний разъезд стартовал. В пробочном топе Карла Ульманя Гатве в обоих направлениях. Улица Круспилс со стороны моста Славу к перекрестку с Гранита. На Густава Земгала Гатве пробки собираются перед Брибас с обеих сторон. Плотно на улице Юглас как в сторону Муриню, так и в обратном направлении к Дрелинскому кругу. И здесь же остается 20-минутный затор к этому кольцу со стороны Улбраки. Трудностей в городе уже хватает. Будьте внимательны, следите за изменениями в организации движения, а также местами дорожных работ. Об одном из них еще днем предупредил водитель такси Валентин Юсин. Послушаем его сообщение в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасного движения.
2: И еще раз всем привет. Юлгавская трасса на въезде в Яуновлене. Снятый кусок асфальта. Примерно до конца почти Яуновлене. Будьте осторожны, есть несколько неприятных срезов.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Годовая инфляция в Латвии в июне снизилась до показателя 3,4%. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Потребительские цены в Латвии в июне текущего года не изменились по сравнению с маем, но за год в июне текущего года по сравнению с июнем 2025 года выросли на 3,4%, в то время как месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,5%, согласно данным Центрального статистического бюро. В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в июне вырос на 3,5%. В течение месяца цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,5%. За год они снизились на 0,9%. Средний уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за месяц вырос на 0,9%. За год средний уровень цен в этой категории вырос на 7,2%.
2: Про статистику.
1: Опубликованная на этой неделе статистика НАТО подтверждает, что Литва лидирует среди членов Альянса по доле расходов на оборону. В этом году Литва запланировала на оборону 5,38% ВВП, что составляет около 4 миллиардов 800 миллионов евро. По подсчетам НАТО, расходы Литвы на оборону достигают 5,33% от ВВП. По данным НАТО, далее в списке по расходам на оборону следуют Эстония, Латвия, Польша и Греция. Средние показатель по Альянсу составляет 2,86%. На фоне давления президента США Дональда Трампа на союзников с целью выполнения обещания по увеличению оборонных бюджетов во вторник НАТО сообщило, что базовые расходы на оборону Европы и Канады в 2026 году увеличились на 11%. По предварительным оценкам НАТО, расходы Европы и Канады в 2026 году достигнут 634 миллиардов долларов США или 555 миллиардов евро. По сравнению с показателем в 571 миллиард долларов США или 500 миллиардов евро в 2025 году. Однако они по-прежнему будут значительно отставать от расходов США на собственную армию.
2: Про погоду.
1: Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил с желтого до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Страны Балтии пересекает активный циклон, который сегодня днем принесет в западные регионы Латвии, а в ночь на четверг и в центральные регионы страны продолжительные и сильные дожди. Ночью местами возможны сильные ливни и грозы. Предупреждение оранжевого уровня будет действовать с 20 часов сегодняшнего дня до 8 утра четверга. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии предупреждает, что из-за большого количества осадков почва станет влажной и не сможет впитывать воду. Системы ливневой канализации будут перегружены и могут переполниться. Ожидается, что будут затоплены речные поймы и низины, что в отдельных местах вызовет также затопление зданий и инфраструктуры. Возможен размыв дорог, а на затопленных территориях может потребоваться эвакуация людей. Завтра в западных и центральных регионах Латвии ожидаются также продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Начали бодро и с огоньком под задушевные ритмы. Радио Рокс с треком «Однажды» группа «Анимация» не только открыла новый час, но и вечерний экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра. Рок-хроника пройдет через все два часа красной нитью. По ходу дела отметим некоторые важнецкие моментики из мира достойного музона. А первой наших почестей удостаивается Диана Арбенина, лидер «Ночных снайперов». 8 июля она принимает цветы и подарки по случаю 52-го Happy Birthday. К слову, прекрасно сохранилась и находится в отличной творческой форме. Но вот что интересно. Вчера отмечала и праздновала Жанна Агузарова, и казалось бы, что общего у этих дам. Однако есть, что их объединяет. Они обе потрясающе талантливы. В честь праздника Дианы слушаем замечательный трек «Актриса», и все это происходит в реальном времени на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: На радио Рокс группа Queen с суперхитом 80-го года, что, по идее, должно взбодрить всех, кто сейчас трудится, отдыхает или продвигается по городу в вечерних пробках. Вот об этом прямо сейчас и поговорим в автомониторе. Ну а затем продолжим. Нас уже поджидают горячие треки от групп Creedence, Кино, 7B и от Алисы через пару минут.
1: Автомонитор на радио Рокс.
0: К этой минуте в латвийской столице загруженность дорог заметно увеличилась и превысила отметку 70%. 7 баллов на мониторе, 49 существенных заторов в черте города, но это пока. До сегодняшнего максимума еще не добрались. Самая затратная по времени пробка в Чекрукансе на Крустабазницес, там можно оставить около 25 минут. Поменьше затор со стороны Улбарки к Дрелинскому кольцу, плотно на Бриебас-Гатве в сторону Юглы, а также на улице Юглас. С двух сторон перед Бриебас заторы на Густава Земгала-Гатве. Более 10 минут потребуется на преодоление от хвоста затора на Валдемара в направлении Вантового моста. И, само собой, в лидерах Карля Ульманя перед Венебас-Гатве, где пробки в обоих направлениях. Есть затор на выезд в сторону Юрмалы и перед улицей Яунмуку. Также можно выделить целые районы. Это улицы Даугавгривас-Локас и связывающие их Кулдыгас и Хаманя. Здесь все очень плотно. Ну что ж, мы видим типичный и совсем не летний вечерний разъезд, благо погодные условия водителям благоволят. Дожди обещают, но поздно вечером, после 22 часов. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и будьте внимательны.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
1: Радио «Рокс».

0: Группа «Кино» уже, видимо, готовит нас к осени с треком «Красно-желтые дни», а мы отмечаем важную веху в мире неувядающего рок-н-ролла. 8 июля 70-го года вышел пятый студийник «Creedence Clearwater Revival» под названием «Cosmos Factory». Он практически целиком состоял из хитов. Четыре песни из альбома были выпущены довольно оперативно фирмой «Мелодия», опять же под названием «Вокально-инструментальные ансамбли». На пластинке было несколько каверов, которые Джон Фогерти и компания сделали настолько своими, что они слушались подчас лучше оригинала. Один из них, исполнителя Бо Дидли, Creedence превратили в шикарный блюз, смысл которого: «Прежде чем меня обвинять, посмотри на себя». Слушаем и наслаждаемся на Радио Рокс.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
3: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене.

0: Фест. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуются туман и дымка, на западе умеренный до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывами до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный-северо-западный порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до +18 градусов.
0: Радио Рокс.

Радио Рокс, группа «Инкогнито» с треком «Герда» из альбома «Наши голоса» 2018 года выпуска. А мы обратим внимание еще на одну дату, имеющую отношение к 8 июля. Сегодня свой 41-й «Хэппи Бёздэй» отмечает Джейми Кук, гитарист британской инди-роковой группы «Arctic Monkeys», что в переводе означает «арктические мартышки». Однако мартышки оказались не простыми, а золотыми. Одна из лучших групп современности завоевала не только признание критиков, но и народную любовь. Мы же по поводу днюхи Джейми Кука и для знакомства с этой бандой послушаем довольно неожиданный трек. Кавер на тему песни Ширли Бэсси из 7-го фильма о суперагенте Джеймсе Бонде «Бриллианты навсегда». Свою версию парни записали, представили миру в 2007-м, и она очень понравилась самой Ширли Бэсси. Она сказала: «Arctic Monkeys сделали все так, как надо. Хочу их поблагодарить за прекрасное исполнение Diamonds Are Forever». И вот эта красота звучит прямо сейчас на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата – тербинофин. В хороших руках – «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Требованиям гигиены полностью соответствует только пятая часть предприятий пищевой отрасли. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В первом полугодии этого года полностью соответствовало требованиям гигиеническое состояние 21,4% предприятий, участвующих в обороте продуктов питания, сообщил руководитель отдела надзора за распространением продуктов питания продовольственной ветеринарной службы Венета Гринберга. Гигиеническое состояние 78,3% проверенных предприятий, занимающихся производством и распространением продуктов питания, общественным питанием, производством и распространением материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, переработкой побочных продуктов, а также органическим сельским хозяйством, в целом соответствовало требованиям, но были констатированы отдельные несоответствия, не влияющие на безопасность продуктов питания. В то же время гигиеническое состояние 0,3% предприятий в первом полугодии было признано несоответствующим требованиям. В первом полугодии служба провела на предприятиях, участвующих в обороте продуктов питания, 17 569 проверок, в том числе 10 062 плановые и 7 507 внеплановых. Для информирования надзорных органов других стран Европейского Союза, служба в первом полугодии 2026 года подала в систему быстрого оповещения ЕС о пищевых продуктах и кормах 126 сообщений о несоответствующих продуктах питания из третьих стран и других стран-членов ЕС. В настоящее время в службе зарегистрировано 36 302 предприятия, участвующих в обороте продуктов питания, в том числе 9109 курьеров по доставке еды.
2: Про торговлю.
1: В этом году урожай местной клубники во многих местах Латвии появился раньше, чем в прошлом. Латвийская ассоциация садоводов отмечает в этом году цены на клубнику примерно на 1 евро ниже, чем в прошлом году. Если в прошлом году на ночном рынке в Риге в это время местные ягоды стоили около 5-6 евро за килограмм, то в этом году чаще всего около 4-5 евро. В 2022 году было собрано более 1300 тонн клубники. В последующие два года урожай сильно сократился, однако в прошлом году он снова достиг 1000 тонн.
2: Про погоду.
1: Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил с желтого до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Страны Балтии пересекает активный циклон, который сегодня днем принесет в западные регионы Латвии, а в ночь на четверг и в центральные регионы страны продолжительные и сильные дожди. Ночью местами возможны сильные ливни и грозы. Предупреждение оранжевого уровня будет действовать с 20 часов сегодняшнего дня до 8 утра четверга. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии предупреждает, что из-за большого количества осадков почва станет влажной и не сможет впитывать воду. Системы ливневой канализации будут перегружены и могут переполниться. Ожидается, что будут затоплены речные поймы и низины, что в отдельных местах вызовет также затопление зданий и инфраструктуры. Возможен размыв дорог, а на затопленных территориях может потребоваться эвакуация людей. Завтра в западных и центральных регионах Латвии ожидаются также продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Кукрыниксы с треком «Не беда» открыли второй час задушевного общения на радио «Рокс». Мы же продолжаем нанизывать события дня сегодняшнего, отмечая их музыкально, и сразу скажу, что на очереди у нас «Депеш Мод». Дело в том, что сегодня могло бы исполниться 65 Энди Флетчеру, одному из основателей и экс-клавишнику этой культовой группы. Прожил Энди 60 нескучных лет, ушел в лучший мир 4 года назад. В свое время для альбома «Violator», выпущенный в 90-м, «Депеш» записали трек «Personal Jesus» авторства Мартина Гора. Потом на него сделали каверы Джонни Кэш и Мэрилин Мэнсон. Мы же слушаем оригинал, отмечаем хэппи бёздэй Энди Флетчера, и прямо сейчас «Депеш Мод» на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

Крупский и сотоварищи с треком «Дорожная» на радио «Рокс». Однако, прежде чем двинуть дальше, сделаем небольшую остановку и узнаем, как там обстановочка на магистралях и улицах латвийской столицы

0: 5 баллов, однако и четверка не за горами. При том, что на многих магистралях и улицах движение становится свободнее, остаются сложности на самых важных и востребованных направлениях. В частности, на Карля Ульманя пробки протянулись в обе стороны. Плотное движение из центра с улицы Вальдемара в сторону Вантового моста и дальше до улицы Мелнсела. Крупная пробка на Бреева в сторону Юглы и выезда на Видземское шоссе. За городом локальные заторы на Рижской окружной А4. А работник ГПС Вера Соловьева прислала сообщение о ДТП.
1: Добрый вечер. Дорога Олбрака-Огра. За перекрестком на Добельнике грузовая машинка улетела в кювет. Работает полиция, тягач и два крана. Полиция регулирует дорожное движение, пропускает с одной стороны, со второй стороны.
0: Спасибо, скажем, Вере за инфу. Как видим, дороги полны неожиданностей. Всегда нужно не терять бдительность, соблюдая скоростной режим и ПДД. Два слова о погоде на завтра. В четверг ночью ожидается дождь. Осадки прекратятся к утру и продолжатся после обеда. Кроме того, во второй половине дня возможны грозы при температуре от 15 до 19 градусов. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
2: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты. Билежус сервис. Радио «Рокс».

0: Группа «Анимация» с треком «Спички» из альбома «Время Йо» 12-го года выпуска. Мы же отметим еще одну интересную дату. Американскому барабанщику Джейми Йоханссону стукнуло 82. Он один из основателей и участник The Allman Brothers Band с 69 по 2014 годы. Вообще за океаном это культовая банда, играющая саутерн или южный рок с заметным влиянием блюза. Но у нас эти ребята, которых американцы носили на руках, популярностью особо не пользовались, не все о них знали, разве что коллекционеры и поклонники рок-блюза. К 80-му году музончик The Allman Brothers Band стал довольно коммерческим, во всяком случае, на альбоме 81 года «Братья в дороге». На нем есть трек «Оба правы», он-то и прозвучит в честь хэппи-бёздэя легендарного барабанщика Джейми Йоханссона. Прямо сейчас на «Радио Рокс».
1: В чем сила? Сила в музыке. «Радио Рокс».

0: Реклама.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
2: Билеты «Билишус Сервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуется туман и дымка, на западе умеренно до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывами до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный-северо-западный порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: мысли вслух. Дилера Вагапова. Группа Мураками.
1: Ой, случайности не случайные, потому что внутри бывает такое, что там, я не знаю, мы начинаем писать песню, и все идет абсолютно не так, как хотелось. А потом мы понимаем, что все так и должно было быть на самом деле, чтобы она получилась именно такой.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: на Радио Рокс «Чайф» с треком «Шаляй, валяй». То есть, абы как или очень небрежно. Но ведь в нашей заряженной жизни нужно порой расслабляться, так что пойдем шалять и валять. А продолжим наши задушевные посиделки уже завтра, поскольку рок по-прежнему жив. Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитива. А этот час запечатают «Мумий Тролль», «Гарик Сукачев» и «Статус-кво» с треком «Red Sky» прямо сейчас.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

0: Реклама. Айспік. Кофе мой друг. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: Корабли постоят,

снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

0: Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Реклама.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции с чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-олей?
1: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис». Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуются туман и дымка, на западе умеренный до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывами до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный-северо-западный порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна и Баскартой лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 0100-64120.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билетим, билишустер.
4: Это Радио Рокс. Слушай его каждый день, детка.

0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, Проспект 49. Приятно.

Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Радио Рокс. Твое настоящее. Мы не знаем.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуется туман и дымка, на западе умеренно до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывами до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный-северо-западный порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до +18 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

мається, санатчик і до утра.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуются туман и дымка, на западе умеренный до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывами до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный-северо-западный порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до +18 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

дорога снотворная, лисою проворною шьет стежками сукно.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуются туман и дымка, на западе умеренно до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывами до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный-северо-западный порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуются туман и дымка, на западе умеренный до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывами до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный-северо-западный порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.
2: Все

0: Радио Рокс.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Кто проклял эту землю?

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок, чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты не снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай.

0: остальное на чай. Остальное на чай. Остальное на...
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе, в прибрежных районах, сохранится умеренный и умеренно сильный северный северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно. Местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями, вечером ожидаются дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: Шаг за шагом вперед, за годом год, мы хотим увидеть рассвет.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. 50 года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец с саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут. А наше дело сел, поехал, ночь, полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря, пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот МАЗ огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, а тут глядит в глаза и холод на спине.

0: мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И Мас попал куда положено ему, и он пришел, трясется весь. А там опять далекий рейс, я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс, я зла не помню, я опять его возьму.
1: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе, в прибрежных районах, сохранится умеренный и умеренно сильный северный северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. 88,6 FM.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.